0: Radio Rocks.
1: Я скучаю по добру. Мир уже совсем не тот. Я пластиночку найду, где малиновка поет.

меня вдаль, мою светлую. Позови, улечу за тобой, допою свою песню недопетую.

0: души. Рокс.
1: Мне снились рощи и поля, лужайки синих, Василь.

0: радио «Рокс».
1: Бесшабашной юности

всегда вдвоем. Горький шоколад твоего поцелуя на моих губах сквозь года пронесу я. Все, что захочу, вновь я сам найду.

меня ни в чем ты не винила, сама себя ты отпустила. Любовь голубкой белокрылой кружила долго в вышине. Как жаль, что поздно понять.

0: Радио «Рокс».
1: Не одолжить у лета нам уже ни дня.

0: Radio Rocks. Погода.
1: Сегодня в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10. В Бресте и Могилеве 10-12. В Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12. В Бресте и Витебске 15-17. В Могилеве до плюс 19. И только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Доброе утро.

сил. Я об одном себя просил. Скажи о чувствах ей и, может быть, поймет. Но в этот вечер я один, и я опять разжег камин. Он, как обычно, письма все мои прочтет.

0: Погода.
1: Сегодня в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10. В Бресте и Могилеве 10-12. В Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12. В Бресте и Витебске 15-17. В Могилеве до плюс 19. И только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета. Редактор

Гуляет дождь потерянный весь день, круги гоняя в лужицах. Приносит ветер мысли о тебе, забытые, ненужные.

0: коньяка.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли нерасходно связана с риском получения.
4: Погода.
5: Сегодня в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10. В Бресте и Могилеве 10-12. В Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12. В Бресте и Витебске 15-17. В Могилеве до плюс 19. И только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
6: Доброе утро. Радио Рокс.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: на подъеме.
1: Наташ, а ты знала, как радикально решили проблему буллинга и кибербуллинга в школах Сингапура? Не слышала эту новость?
2: Очень интересно. Вот прям злободневная тема. Давай рассказывай.
1: В общем, с недавних пор в Сингапуре учеников официально разрешат наказывать плетью. Представляешь? Вот буллинг и кибербуллинг — очень актуальные проблемы в нынешнее время. Да? И вот эти наказания телесные будут применяться только, во-первых, в отношении мальчиков старше 9 лет. Об этом сообщает газета The Guardian. Ну и согласно новым правилам, учащиеся, которые издеваются над другими детьми, могут получить 3 удара плетью, если, конечно же, другие способы воздействия будут неактуальными. Вот такие вот новости приходят.
2: Даже не могу прокомментировать вот эту новость.
1: Ну, с одной стороны, как бы не очень гуманно, а с другой, сколько разных происшествий происходит из-за того, что дети не могут терпеть буллинг школьный, да, иногда родителям не рассказывают, и потом какие-то нехорошие вещи происходят. Так вот, угроза этих телесных наказаний — это такой дамоклов меч, который над каждым буллером и хулиганом будет теперь висеть в Сингапуре.
2: Я соглашусь с тобой, что за все поступки надо отвечать. Другой вопрос в этом возрасте, не знаю, вот я не знаю, как бы я отнеслась к тому, если бы моего ребенка там высекли, да? Но я бы сама, наверное, потом пришла и кого-нибудь высекла.
1: Знаешь, вполне возможен вариант, что вот эти наказания никогда в отношении никого и не будут применены, и достаточно того, что они уже анонсированы, что не даст людям заниматься всякой ерундой.
2: Так, психологи, ну отзовитесь, как вы относитесь к такой новости, потому что мы, люди, как бы просто земные, мирские, не знаем, как разобраться в этой ситуации. Вот новость есть, как ее покрутить, как к ней правильно подойти.

0: Может быть, подскажете вы своими советами.
1: Но вариант точно один. Если окажетесь в Сингапуре, никогда не дразните школьника.
0: Это
1: вот и
0: точно.
1: Все.
0: Ну, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
2: На подъеме. Наши песни.

0: Национальный авиаперевозчик планирует восстановить сообщение между Минском и Дубаем с 22 мая. Самолеты начнут летать при условии, что удастся обеспечить условия для безопасного выполнения рейсов. Планируется, что поначалу самолеты Boeing 737 будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Напомню, белорусский авиаперевозчик первый раз приостановил регулярные рейсы по 28 марта, а потом неоднократно продлял эти ограничения. Обновленная площадка у Дворца спорта порадует минчан и гостей белорусской столицы уже 9 мая, в День Победы. На сцене традиционно пройдут тематические мероприятия. Будут работать павильоны, где можно будет приобрести сувениры, а также продтовары. Также здесь будет размещен филиал информационно-туристического центра, где каждый гость столицы сможет получить полную информацию о туристическом потенциале и туристических маршрутах в Минске и за его пределами. Забег отважных пройдет 9 мая в Минском парке Победы, сообщили в пресс-службе Белорусской Федерации легкой атлетики. Мероприятие состоится в эту субботу с 9 до 12.30. Оно будет организовано уже в 10-й раз. Забег приурочен к празднованию Дня Победы.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10. В Бресте и Могилеве 10-12. В Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12. В Бресте и Витебске 15-17. В Могилеве до плюс 19. И только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Оказывается, газированным напиткам уже более 200 лет. Создатель газировки – британский химик Джозеф Пристли. Но это все знают. Первую бутылку газировки он получил, зарядив воду газами, выделяющимися при брожении пива. За это открытие, кстати, ученого приняли во Французскую академию наук в 1772 году. Сегодня интересные факты про газировку.
2: Все про все.
3: До 50-х годов прошлого века популярный напиток 7-Up официально считался запатентованным лекарством, друзья, да. Изобрел его в 1920 году Чарльз Лейпер Грик. Он добавил в газировку цитрат лития, лекарство антидепрессивного действия. Ну, сейчас, кстати, в составе напитка его нет. И благодаря цитрату лития 7-Up начал выпускаться в то время как похмелятор,
1: опа,
3: между прочим.
1: Да, да. Ну, а Никита Хрущев, сам того не желая, однажды прорекламировал пепси-колу. А ведь всего лишь попробовал этот напиток, когда приехал в Штаты на американскую национальную выставку. Ну а на следующий день фотографии Никиты Сергеевича, пьющего пепси, облетели весь мир.
3: Ну а совсем скоро мы расскажем, как появилась Фанта и какой рецепт у напитка Байкал. Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс в следующем часе. Обязательно продегустируем, хотела сказать я. Да, обязательно расскажем.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Хорошо быть котиком, хорошо собакою, когда Фиприст нам от клещей закапают.
2: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в ух до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
3: Открытие нового магазина «Ома». Минск. Игуменский тракт 11. 15 мая в 12:00. Ждем вас на открытие. Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома.бай».

0: Магне B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магне B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Францесс, Франция.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Утро продолжается, а загруженность минских дорог уже оценивается в 4 балла, а значит, местами есть затруднения.
2: Да, друзья, конечно, уже можно потоптаться на улице Лобанка от улицы Одинцова до Притыцкого, так же, как и на улице Громова от улицы Сергея Есенина до Слободской.
1: Небольшой затор уже появился на Долгиновском тракте от Орловской улицы до Пригородной.
2: Там же на Орловской от Лили Коростоянова до Максима Богдановича сбросить скорость придется.
1: Ну и, конечно, будьте внимательны на улице Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога короче.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Бел Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Бел Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Бел Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошное украшение с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом! За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам!
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: Радио «Рокс».
7: Наши орбиты непредсказуемы, но мы встречаемся по зову души.
6: Наши песни.
8: Те,

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что, Андрей, на календаре 8 мая, конечно, предчувствие больших праздников.
2: Преддверие праздника.
1: Да, преддверие 9 мая. Вот мы думали, друзья, о чем же сегодня хочется поговорить. А мы решили с Андреем сегодня поговорить просто о добрых делах. Вот расскажите нам какой-нибудь случай, когда вот... абсолютно незнакомый человек там придержал вам дверь. Счастье, оно же в мелочах.
2: Да, ну, знаешь, у меня в жизни была такая история, которую я забыть не могу. Когда-то возвращался я домой с учебы. Соответственно, опоздал на последний автобус. Mm-hmm. А идти километров, ну, 16-18 mm-hmm. примерно. А я с дорожной сумкой, трасса, просто иду, студентик, ну, вроде деньги были, но уже mm-hmm. билет нигде не приобретешь. И буквально через пару километров останавливается машина. Меня человек подвозит, причем не по дороге ему было, он специально сделал крюк, говорит, ну а куда ж ты пойдешь ночью с этой дорожной сумкой? И я вот для себя в тот момент решил, что сам буду подбирать на дороге, на трассе людей всегда, для того, чтобы это доброе дело кому-то дальше передать. Ну и, казалось бы, человеку, может быть, не по пути с тобой было, но проникся, может быть, себя вспомнил в такие же годы и сделал хорошее дело.
1: Да, рассказал про машины, вот у меня тоже, кстати, есть такое внутреннее убеждение, когда-то, много лет назад, когда был Хавьер, вот этот вот знаменитый.
2: Ураган, да,
1: я
2: да.
1: Я в то время, вот именно в этот вечер, я стояла на остановке. Я была в осенних сапожках. Ребята, я была...
2: А снегу было,
1: напомню. И я была на 4-м месяце беременности. О. Я так замерзла. И я никогда не забуду водителя, который подъехал к остановке, распахнул двери микроавтобуса. Мы залезли в этот микроавтобус. И я не знаю, возможно, он, я не знаю, спас и меня, и моего ребенка. С тех пор у меня тоже четкое убеждение, что вот когда... какие-то такие траблы наступают, обязательно. Вот сейчас, этой зимой, когда был снегопад, я четенько подъезжала к остановке, открывала двери.
2: Передавала эстафету добра.
1: Ты не представляешь, как люди на это реагировали. Какой это кайф. Ребят, в общем, сегодня говорим про добро. Какие маленькие приятности, какие маленькие добрые дела, возможно, совершили вы в адрес кого-то.
2: А или, может быть, для вас сделали для вас доброе дело, которое вы помните до сих пор. Поделитесь этими историями у нас на Вайбере 699-102.1 с кодом 33, а также не забудьте про страницу ВКонтакте, радио Рокс М.
1: Ну и телефон прямого эфира 8017-363-1013. С удовольствием выслушаем вашу историю, ну так вот, на всю страну. Ждем вас.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Возраст респондентов, участвующих в переписи населения Беларуси, может быть снижен до 15 лет. Обновленный законопроект в первом чтении приняли депутаты. Представляя документ Вавровидова, сообщила, что пробная перепись населения в стране пройдет уже в октябре следующего года. Основная кампания запланирована на 2029. Сбор данных будут вести двумя способами – через интернет и традиционный офлайн-опрос населения. Почти полсотни человек приняли белорусское гражданство. Церемония прошла в торжественной атмосфере Несвежского замка. Частью белорусской семьи стали уроженцы Украины, России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Новые граждане дали клятву на верность нашей стране. Обещали соблюдать Конституцию, уважать законы, государственные символы и культурные традиции Беларуси. С начала года только в Минской области белорусское гражданство приняли свыше 170 человек. Банковская система Беларуси работала стабильно в первом квартале 2026 года и в целом выполнила поставленные задачи. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Инфляция замедляется, ее динамика в годовом выражении складывается ниже прогнозов. Спрос на кредиты со стороны населения и экономики удовлетворяется в полном объеме. Цены за квартал выросли на 1,6% при прогнозе в 2,5%.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в Зико украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зико – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10. В Бресте и Могилеве 10-12. В Гомеле до 16 тепла. Днем в Гродно от 10 до 12. В Бресте и Витебске 15-17. В Могилеве до плюс 19. И только в Гомеле до 23 градусов тепла. По всей стране пройдут дожди. Прогноз подготовлен по данным Белгидрометео.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 8:06. Несмотря на превратности погоды, наше шоу продолжается. Друзья, сегодня говорим о добрых поступках. Расскажите о случае, когда незнакомый человек вас выручил, и вот прямая возможность есть подойти к кому-нибудь с зонтиком своим, поделиться и пройти по дороге.
2: Мне вообще кажется, что вот перед таким грандиозным праздником завтрашним люди как-то становятся еще немного добрее друг к другу. И как-то, я вот говорю, я вчера иду...
1: Человек человеку человеку.
2: Иду из магазина, тяжелый пакет несу, а локоть болит. И вот кто-то сзади так, оп, подхватывает этот пакет.
1: И не для того, чтобы убежать с ним, да?
2: Да. Идет мой сосед, привет, при чего ты там тащишь? Давай. Кто-то дверь открывает. Ну, так приятно. Ребят, спасибо. Слушайте, давайте это вообще возьмем за основу нашей жизни. Помогать, быть добрее, но а сегодня ваши истории будут как раз-таки кстати.
1: Ну, вот, пожалуйста, пишет нам Алексей. Я заядлый велосипедист, но начинающий. И так. Однажды катался, и у меня отвалилась педаль посреди моста прям. И я стою в ступоре, не знаю, что делать. Подходит незнакомый парень, тут в костюме, главное, такое, останавливается, достает свой мультитул, за 5 минут мне эту педаль обратно поставил, все починил и сказал, да, не переживай, я сам такой же чайник. Вот однажды меня так выручили, вот и научился. И с этими словами ушел, даже имя его я и не узнал.
2: Вот так вот.
1: Да, педаль, это серьезное дело. Велосипед без педали, это, конечно, самокат уже получается.
2: У Сереги, смотри, абсолютно классическая ситуация. Доброе утро всем роксовцам. Сереж, вам тоже привет с наступающим Днем Победы. Тоже спасибо взаимно. У меня была такая мечта, пишет Сергей, перевести бабушку через дорогу. Вот раз стою, курю, стоит на обочине бабулечка и боится переходить.
1: Подходящая.
2: А водители ее не пропускают. Я подбежал к ней, за руку ее перевел. На душе так было классно. А бабулечка вслед долго-долго меня благодарила. Вот запомнил на всю жизнь, представляете?
1: Да.
2: Вот, казалось бы, Сереж, спасибо, что такую историю рассказали.
1: Это практически мечта пионера, да, вот перевести бабушку через дорогу, это гештальт какой-то закрывает.
2: Возможно, да.
1: А вот смотри, какая необыкновенная история с Аленой произошла. У меня загорелась на кухне сковородка. Огонь почти до потолка, я в панике, не знал, что делать. Звонок в дверь, выбегаю, стоит курьер как раз с пиццей. Видит дым, отодвигает меня, накрывает сковородку мокрым полотенцем, которое сам же в ванной смочил водой, потом отдает пиццу, говорит, она, кстати, еще теплая, вы поешьте и успокойтесь. Да. Знаешь, как порешать? Мужик принес пиццу, сделал по дому, проблему решил и все, и удалился.
2: Смотри, какая чудная история от Маргариты прилетела. Не знаю, можно ли это считать таким добрым поступком, но практически полгода моя соседка с первого этажа стала мне словно бабушка для меня. Она была знакома с моей родной бабулей, которой уже нету. И сейчас я знаю, что если мне нужен совет бабушки по какому-то вопросу, то я четко могу прийти к своей соседке, и она даст такой совет. Спасибо, Яня, тебе за это. Ты представляешь, вот как здорово.
1: Шикарно.
2: Жили себе люди, вроде бы, ну, соседи, здравствуйте, здравствуйте. А тут вот бабули не стало, и вот появился такой теплый человек рядом. Я не знаю, это не про поступки, это вообще про человеческие отношения и про то, что люди действительно, людям не хватает тепла. И сегодня то время, когда этим теплом, конечно, нужно делиться.
1: Шикарно. Если не хватает тепла, присоединяйтесь в теплую компанию слушателей Радио Рокс. Нас много, мы готовы помогать друг другу. Главное, помнить позывной Радио Рокс.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: А совсем скоро рубрика «Верю, не верю». Да, друзья, ее никто не отменял. Приходить к нам в гости. Обманем вас. Ну так, подружески.
2: Да не надо. Почему же ты все время хочешь обмануть?
1: Люблю сгущать краски.
2: Поиграем.
1: Не могу с собой ничего поделать.
2: Поиграем. Разберемся в новостях. Съедобные отложим вправо, какие-нибудь несъедобные влево. Она, кстати, только одна. Вот ее вам и надо опознать. Друзья, приходите. 8-017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается в 5 баллов. Движение плотное.
2: На МКАД от улицы Мазурова до Каменной Горки 10 минут простоите. Столько же. На улице Притыцкого от улицы Петра Глебки до проспекта Пушкина 10 минут потратите на проезд Якуба Колоса от улицы Белинского до Богдана Хмельницкого.
1: Также 12 минут потеряете на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова и 11 минут от Червякова-Долгиновского тракта Каховской улицы до Пригородной. Помните, друзья, на дороге мокро, тормозной путь увеличивается, соблюдайте дистанцию.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: Встречайте новый день на «Макдрайв». Только с 6 по 21 мая наша кава или капучино объемом 0,2 всего за 1,5 рубля при покупке маффина или ролла. Только на «Драйве» в период действия меню завтрака с 6 до 10 утра.
5: Подробности на сайте «Макбай» или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ахти!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
0: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
5: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Верю, не верю.
1: Ну что, друзья, приглашаем вас в гости. 8017-363-1013. Три новости с пылу с жару уже готовы. Ждем новостного эксперта. И самое главное, друзья, дозвониться к нам сюда. 8017-363-1013. И кто-то к нам уже постучался. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Давайте.
2: Эдуард, город Мир.
1: Эдуард, ну слушайте, давно не слышали вашего голоса.
2: Да.
1: Эдуард, сейчас будем разбираться.
2: Два слова. С наступающим Днем Победы и наступающим Днем Рождения, Наташенька. Тебе
1: Боже,
2: здоровья,
1: ну
2: мирного, неба, благополучия.
1: Эдуард,
3: прекрасные
1: спасибо.
3: Слова.
1: Спасибо огромное, очень приятно. Ну вот как теперь этого человека я могу обманывать?
3: Ну, вот скажи, придется подолгу работы.
1: Хорошо, Эдуард, смотрите, первая новость у нас вот какая.

0: Строят целый университет из кубиков Лего. Настоящий университет, где будут учиться студенты.
1: Здорово. А вот в Южной Корее, это уже третья новость, робота посвятили в буддийские монахи. Верите, Эдуард, или нет?
2: Нет.
1: Нет, почему? Я вам расскажу. Смотрите, этот робот получил имя Габи в переводе «милосердный». Перед началом церемонии у робота спросили, готов ли он посвятить себя священному учению. После того, как он согласился, духовный наставник рассказал ему о 5 заповедях, специально адаптированных для гуманоида. Среди них – уважать жизнь и не вредить ей, не ломать других роботов, слушать людей и не перечить им, и не обманывать их, экономить электроэнергию и не перебирать с зарядкой. Во время ритуала Габи держал руки в сложенном состоянии, как это обычно происходит у монахов, кланялся монахам и получил от них в подарок четки. А на него надели монашескую одежду. В общем, все как у людей. Я вот смотрела это видео и вот как-то немножко даже умилялась.
0: Вот такая история. Ну, про чехов расскажу. Смотрите-ка, в городе Бенишев завершили строительство только еще первого корпуса университета современной промышленности и технологий. И он сделан из увеличенных кубиков конструктора Лего. И технология уже запатентована. И посмотрим, как это здание покажет себя в эксплуатации.
1: Слушай, ну я, честно говоря, вот если бы это построили где-нибудь в Китае, я бы поверила.
0: Но очень быстро строится такое здание.
1: Очень
0: быстро, да.
1: Ага. Сегодня у нас Андрей с новостями разбирался, да. Поэтому я не
0: так,
1: в курсе.
0: Так, не верите. И в робота так, не верите, и в Чехию не верите.
1: Хорошо, а в продавщицу верите?
2: Да, можно поверить.
1: Ладно, ну я чуть-чуть расскажу. По данным следствия, она уже там, женщина эта прекрасная, она крала билеты с января 25 года. Вы знаете, не все, не пришла, не взяла.
0: Систематично, да, делала?
1: Да. По февраль этого года она надеялась на крупный выигрыш. Однако, как отмечается в материалах дела, получить желаемый приз ей не удалось. Общая сумма, как я уже сказала, составила 400 тысяч российских рублей. Ее обвиняют в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. В общем, к сожалению, вот такая вот история. Ну,
2: статью заработала.
1: Ну да.
0: Статью заработала, а деньги нет. Вот.
1: Ну как, вот представляешь, это то же самое, что работать
0: не
1: в колбасном, отделе и красть колбасу. Ну не красиво.
0: Даже робот-буддист знает, что красть нельзя.
1: Эдуард, на какой новости остановитесь?
2: Да, вторая-третья.
1: Иду на Вайбер. Так,
0: что думают наши слушатели?
1: А здесь большинство голосов наши слушатели отдали за вторую новость. Это однозначная картина. Ну что, Андрей, считай до трех.
0: Поехали. 1, 2, 3. Новость номер...
2: 2.
1: И это правильный ответ!
0: Ох, старался обхитрить, обмануть, поводить за нос, но не получилось. Нет.
1: Ну, послушай, это же Эдуард, его невозможно обмануть. Она
0: Вы
1: обычно приходит...
0: в строительстве не работаете, Эдуард?
2: Нет, отец работал.
1: Эдуард, а вот подскажите, мы сегодня о добрых делах. Вот есть у вас какая-нибудь история красивая, когда вот абсолютно незнакомые люди, а может быть, какие-то родные или близкие люди, вам помогли в мелочи, это было так своевременно, так
0: или
1: приятно.
0: Или по-крупному даже.
1: Да. Есть такая история?
2: Мне на память так не приходит.
1: Не приходит. Ну ладно, сегодня доброе дело сделали, многим подняли настроение этим утром. Тут в конце концов мне доброе дело сделали, я прям улыбаюсь, сижу в предвкушении завтрашнего праздника. И не только как бы своего личного, но и большого глобального. Спасибо, Эдуард. Сегодня счет разгромный, друзья. 4-1.
0: Сдаемся.
1: В пользу слушателей. Спасибо за игру.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Минске открылся весенне-летний сезон уличной торговли и общепита. Площадки начали работу, но пока в тестовом режиме. Активно развивается инфраструктура в парках и скверах столицы. Всего начнут работать более 750 объектов. В Республиканском духовном центре иудеев открылась новая интересная площадка. В Бобруйской синагоге теперь есть музей, где можно узнать много интересного об этой религии. Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000, который проходит в Риме.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске продолжительный сильный дождь, при этом, возможно, гроза и сильный ветер. Температура воздуха днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12, в Бресте 13-15, в Могилеве 14-16, а вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Интересный факт. Газировкой невозможно насытиться. При этом калорийность шипучки обычно не учитывают, но меж тем в банке содержится не менее 9 чайных ложек сахара. Результаты отдельных исследований вообще говорят о том, что любители сладкой газированной воды поправляются в среднем на 1 килограмм в год. Продолжаем рассказывать интересные факты про газировку.
2: Все про все.
3: Фанта появилась в Германии во Вторую мировую, когда немцы, до этого получавшие ингредиенты для Кока-Колы из Штатов, лишились поставок. Директор бывшего завода Макс Кейт решил изобрести альтернативный напиток. Тогда немцы приняли решение производить другой напиток из отходов пищевого производства, яблочного жмыха и молочной сыворотки.
1: Вот так как-то потом и прижилось, да?
3: Да.
1: Ну а напиток Байкал, всем известный, начали выпускать в начале 1970 года, как ответ американской коле, и его сразу все полюбили. Состав Байкала был выдающийся. В него входил экстракт зверобоя, солодкового корня, а также эфирные масла – эвкалиптовое, лимонное, лавровое и пихтовое. Рецепт Байкала не стал секретным, в отличие от американского конкурента, но его выкупили некоторые зарубежные производители.
3: Ну а совсем скоро, друзья, расскажем о газировках с самыми странными вкусами и о фатальной рекламной ошибке компании Pepsi.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
5: Мебель

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Хорошо быть котиком! Хорошо собакою! Когда Фиприст нам от клещей закапают!
2: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
3: Горячее предложение в три цены. По 19 мая. Спанбонд в ассортименте от 5,90. Москитная сетка оконная 3,50. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
6: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигатель клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
7: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727 95 46.
8: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Ох, а нам есть что рассказать. В Минске серьезные пробки, и по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность оценивается в целых 8 баллов.
2: Да, вот кто стоит сейчас на МКАД от Озерцовского тракта до Каменной Горки, ребятки, 28 минут задержки времени.
1: 24 минуты потеряете на улице Пономаренко от Тимошенко до проспекта Жукова.
2: На Притыцкого от Тимошенко до Данилы Сердича 19 минут, Денисовская, Ванеева, Мельничный переулок, Партизанский проспект 17 минут, 19 минут на Партизанском от МКАД до Ворвашени, ну и 13 минут на улице Червякова, Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
1: Слушайте Радио Рокс, мы будем рассказывать обо всех актуальных изменениях.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: На подъеме. «Рокс».
1: Ну что поделать, раз уж нет солнца, будем делать мир светлее при помощи своих улыбок.
5: Хохмачи!
1: Сегодня я даже не знаю, как озвучить начало нашей шутки.
2: Почему?
1: Она такая абсурдная получается.
2: Да, ты что? Тем интереснее,
1: главное,
2: Андрюш,
1: принять
2: давай.
1: Условия игры. Да.
2: Ребята приготовились, слушаем, запоминаем.
1: В общем, звучит начало шутки так. На лесном собрании лоси обсуждали.
2: Вот тебе здрасте.
1: Так обсуждали? Нет, уже...
2: На лесном собрании.
1: Лоси обсуждали.
2: Это хорошее начало к нашей творческой среде, если бы была среда. Но нет, сегодня пятница, это всего лишь шутка. Ну давай так, на лесном собрании лоси обсуждали лизинг деревьев.
1: Ну вот на хорошо не скажешь, плохо, честно говорю.
2: Друзья, ну когда шутите вы начало этой шутки? Присылайте нам их на наш вайбер 699-102.1 с кодом 33. Обязательно в конце часа выйдем в эфир, почитаем ваши самые веселые шутки, отыщем среди вас самого крутого пятничного хохмача.
1: На лесном собрании лоси обсуждали.
4: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век «Бай» кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век «Бай». Мы рядом. Телефон 221.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
0: Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: Душа поет, глаза блестят, а щеки улыбаются, потому что в хохмачах продолжаем эту шутку. На лесном собрании лоси обсуждали.
2: Лоси обсуждали целый час, кого будут бить рыжей мордой об стол за мухлёж в карты. Вот так вот, Серега.
1: Имя не уточняем, инкогнито должен остаться этот зверь. Так,
2: Ирина.
1: Ирина, так продолжает шутку. На лесном собрании лоси обсуждали, у кого длиннее рога. Невеселое собрание было, честно говоря.
2: Нормально, вот любят лоси помериться рогами.
1: А любят и сбросить иногда эти рога.
2: Саша пошутил, на лесном собрании лоси обсуждали, что они цари зверей по колено. Пока лев в саванне.
1: О, опять-таки рифма, да?
2: Начальник-то уехал, да.
1: Хорошо, Александр считает, что на лесном собрании лоси обсуждали, что рога надо не сбрасывать, а наставлять.
2: Ах, вот.
1: Меняем курс, ребята.
2: Понятно, Жанна с нами на лесном собрании лоси обсуждали, как вчера охотники от них убегали.
1: Историю я бы послушал.
2: Хорошо, Жан, спасибо.
1: Михаил с нами. На лесном собрании лоси обсуждали разрешение на сбор грибов приезжим.
2: Я бы хотела
1: надо выдавать
2: да,
1: листик специальный.
2: Слава пошутил, на лесном собрании лоси обсуждали, где же те охотники, что на нас напали.
1: Собрались гурьбой лоси, да. И вот Мария продолжает, на лесном собрании лоси обсуждали, кто рога примерит, догадайтесь сами.
2: Ах, вот оно что, они сплетничали, кто с лосихой вчера кутил.
1: Общался.
2: Да, слушай, я вообще потеряла, где это все.
1: Идем дальше.
2: Да, идем дальше.
1: Едвига Ивановна, на лесном собрании лоси обсуждали, как развестись с надоевшими старыми лосихами и жениться на стройных ланях.
2: Ах, Едвига Ивановна, как
1: найди
2: вы
1: ты эту лань еще в лесу.
2: Услышали, что они там говорили. Ладно, Клавдия с нами. На лесном собрании лоси обсуждали курс доллара.
1: Вот а так. Зачем им доллар? А, это же зеленые, зеленые
2: зелень, конечно.
1: Вам, Маргарита, на лесном собрании лоси обсуждали, стоит ли мишку будить или лучше зайца пнуть рогами. Такая повестка важная.
2: Мишку лучше не будить, это точно, потому что если выйдет Васька, будет вообще жарко. На лесном собрании лоси обсуждали свои прерогативы.
1: Ах, как заговор.
2: Ох, да, Анна, хорошо, да.
1: А Дима считает, что на лесном собрании лоси обсуждали стоимость пуда соли.
2: Хорошо, Саня пошутил. Обсуждали, кто из них самый главный олень.
1: А Рома считает, что на лесном собрании лоси обсуждали, как правильно сбивать машины.
2: Ой, не приведи Господь. Ну и последняя шутка от Петра. На лесном собрании лоси обсуждали козлов на дороге.
1: Вот такие у них взаимоотношения у всех.
2: Давай аплодировать всем.
1: Браво,
2: было весело.
1: Ребят.
2: Друзья, спасибо, улыбнулись. Наши хохмачи прошли, как всегда, на ура. Ну а мы двигаемся дальше, встречаемся в следующем часе.
3: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 9 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается 17 мая, сообщили Билт в Республиканском союзе туристических организаций. Ранее была приостановлена программа в Паттайю. Последний в этом сезоне рейс состоялся 3 мая, 14 мая вывозной. Как отмечают туроператоры, в качестве альтернативы туристам могут быть предложены туры в направлении с прямым перелетом из Минска в Китай, Вьетнам, Тунис, Египет, Турцию и другие. Обе программы «Белавия» в Таиланд будут возобновлены осенью. В Минске открылся весенне-летний сезон уличной торговли и общепита. Площадки начали работу, но пока в тестовом режиме. Активно развивается инфраструктура в парках и скверах столицы. Всего начнут работать более 750 объектов. От уютных летних кафе до киосков с мороженым и стильных фудкортов. Традиционно столица к летнему сезону открывает и молодежные стрит-фуд-локации. Лучшая улица в этом году изменила формат арт-проекта. В конце мая откроется большой фудкорт у Дворца спорта. В афише киновечера, интерактивы и мастер-классы. В Республиканском духовном центре иудеев открылась новая интересная площадка. В Бобруйской синагоге теперь есть музей, где можно узнать много интересного о религии иудаизм. Музей открыт для всех, кто хочет познакомиться с этой культурой. На первом этаже находится синагога, а на втором – музей. Там можно увидеть книги, фотографии и одежду раввинов, узнать о важных событиях и традициях иудаизма, о том, как люди разных религий могут жить в мире и уважать друг друга. Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/16 финала грунтового турнира WTA-1000, который проходит в Риме. В своем стартовом матче представительница нашей страны встречалась с теннисисткой из Чехии Барбарой Крейчиковой и одолела ее в двух партиях. Следующей соперницей первой ракетки планеты будет румынка Сарана Кырстя. Этот поединок состоится завтра.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов Альфа-банка. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. В страну начнет пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы, а с сегодняшнего дня похолодание. Будьте внимательны и осторожны. Так, в Минске продолжительный сильный дождь, при этом вероятная гроза. Температура воздуха сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12, в Бресте 13-15, в Могилеве 14-16, а вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио Рокс.
2: Я смертельно устал от забот, я устал от покоя. Я устал от всего и от всех, что случилось со мною. Как бумажная птица, покоряюсь я ветродыханию.

нет, мне погрустить о ней. Дуют ветра, рвут провода, капля за каплей, жизнь как вода. Я тороплюсь,

что было главным вчера, стало глупым и пошлым. Кто шел рядом вместе со мной, стал потерянным прошлым. И стремительно мчатся года от рассвета к закату, и опять исполняют ветра

0: быстрей.
1: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
2: Доброе утро! Хочется еще раз сказать тем, кто к нам только что присоединился. Точное время 9 часов 8 минут. Вы правильно зашли. Это Радио Рокс, утреннее шоу на подъеме. Меня зовут Андрей Асимович.
3: А я по-прежнему Наташа Ладыгина. И сегодня, друзья, мы говорим о добрых делах. Сегодня вспоминаем те приятные нюансы, которые происходили с нами в жизни. Вот кто-то невзначай помог, когда ты этого не ожидал. Или наоборот, чья-то помощь оказалась очень такой дорогой ложкой к обеду, как мы любим
2: уместной,
3: говорить.
2: Да.
3: Да, ваши истории мы по-прежнему получаем на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33 на нашей страничке ВКонтакте. Спасибо огромное, друзья. Ну вот некоторые из них.
2: Алла написала нам: здравствуйте, Наташа и Андрей. Доброе утро и вам, да. Был недавно у меня такой случай. Иду с работы, впереди идет парень-курьер, разносчик пиццы, хинкали и тому подобное. За спиной большой такой рюкзак-холодильник, а в руках большой бумажный пакет с заказами. И вот этот пакет рвется, и все содержимое фольгированной упаковки штук 10 вот так вот падают на землю. Парень в ступоре стоит, не знает, что делать на дороге. Кроме меня никого нет. Подхожу, предложила помощь. Хорошо был с собой пакет, на всякий случай. Помогла собрать все заказы в пакет, и тут женщина какая-то подбежала, стала тоже помогать. Так совместными усилиями и помогли человеку. И вот о чем подумала. Добро же возвращается. Возможно, и нам когда-то понадобится помощь постороннего человека. Вот это первое. Наши женщины никогда не оставят мужчину в беде. Это раз из
3: Конечно.
2: Этой истории. И второе. Друзья, носите с собой дополнительный пакет всегда.
3: Да,
2: а
3: да,
2: мало
3: да.
2: ли пригодится.
3: Танечка нам написала свою историю. Сегодня речь идет о добрых делах. Я тоже хочу поделиться своей историей. Вчера на Белтаможсервисе я получила электронный ПТС на свое авто. Честно говоря, не знаю, что это такое. Очередь. Я впервые с таким сталкиваюсь. Огромное спасибо двум молодым парням, которые мне подсказали, что нужно заранее взять и заполнить заявление. Смогли мне помочь и с самим заполнением. Там были технические нюансы, о которых я, как женщина, честно, до вчерашнего дня вообще ничего не знала. Также требовали фото авто, а те фото, что я сделала, не подошли. В общем, ребята нашли на просторах интернета нужные мне фотографии. Их помощь была бесценна. Мальчики, я даже не успела от волнения вас поблагодарить. Наташенька, Андрей, прошу вас лично на всю страну сказать им: ребят, огромное вам человеческое спасибо. Пока есть такие люди, у нас все будет просто отлично. Вы лучше.
2: А говорят, Англия, вот, где водятся настоящие джентльмены.
3: Конечно.
2: Именно в Беларуси, да. Ну вот и история от Ирины такая. В 2010 году работала в школе. Отмечали получение очередной категории. Вот сидим за столом, а коллега откусила кусок вяленого мяса. И вдруг быстро как-то пошла в лаборантку. Нет ее, нет. Я туда, а она уже синего цвета. Подавилась, оказывается, этим мясом. Я обхватил ее сзади, надавила, мясо выскочило, она задышала. Ну, тогда решали секунды. Я думаю, что она от стресса даже не поняла, что случилось. Вот так я как-то волей-неволей спасла
3: жизнь
2: человеку.
3: Да.
2: Это считается добрым делом. Это добрейшее дело получается. А помогло что? Медподготовка во время учебы в БГУ не прошла даром. И, видимо, вот я себе плюсик в карму поставила таким образом. В общем, спасибо вам огромное, да, от всей нашей страны, от нашего радио отдельно. Но
3: конечно.
2: Спасти человека, это уже ты не зря жизнь.
3: А не задумываясь, живешь. Просто взял, помог. Да, это как раз тут та экстренная ситуация. Ну вот еще небольшая история от Марии. Мария, вам огромное спасибо и за ваше мнение по поводу сингапурских плетей. Да, Андрей рассказывал, что там учеников наказывали. Вот Мария считает, что, может быть, это и вообще-то и неплохо. Вот. Ну, а что касается добрых дел, то кто их делает, они идут действительно от души. Мой муж, быть может, это банально, но за 60 километров возил соседку, у которой собачка умерла, похоронить эту собачку там, где она пожелала. И добро вот возвращается. Муж уже почти 2 года болеет, нуждается в постоянном уходе, в полном смысле этого слова. И я благодарна коллегам с его работы за помощь, за моральную поддержку, за участие. Муж мой – творческая личность. Много культовых зданий, реализованных по его проектам. И люди, которых я даже не знаю, записывают службу в храме о его выздоровлении. В общем, вот такой круговорот добрых дел в жизни Марии и ее супруга. Во-первых, Мария, конечно, передаем вам пожелания, терпения, пускай хватает сил на все, потому что ухаживать за больным супругом — это тоже задачка не из простых. Ну а вашему мужу, конечно, скорейшего восстановления, выздоровления мы сегодня прям всей страной желаем.
1: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: друзьями.
1: Сообщаю торжественно, друзья, что совсем скоро открывается наш рок-кинотеатр. По традиции предлагаем вам поиграть с нами, а играть будем на тему одного известного фильма. Как вы думаете, какое кино ставят на телевидении очень часто в преддверии победы? Конечно же, это «Небесный тихоход», военная комедия с элементами мелодрамы. Ну и, конечно же, если вы любите этот фильм, если поете песни из этого фильма «Пора в путь дорогу» или «Потому что мы пилоты», приглашаем вас через 6 минут в нашу рубрику.
2: Звоните 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: А на дорогах Минска есть положительная динамика. На данный момент загруженность оценивается уже в 6 баллов, но движение по-прежнему затруднено.
2: На улице Червякова, Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной проведете 17 минут.
1: На МКАД от Партизанского проспекта до улицы Ваупшасова есть пробка на 15 минут.
2: На 9 минут задержитесь на Якуба Колоса от улицы Белинского до Сурганова. На 8 минут на Орловской от Лили Коростояновой до Долгиновского тракта. Ну и есть небольшой затор на проспекте Независимости от Янки Купалы до Площади Победы.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
5: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Белл Авто Маркет.
7: Продажа авто.
6: Белл Авто Маркет.
7: Срочный выкуп.
6: Белл Авто Маркет.
7: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
8: Встречайте новый день на МакДрайв. Только с 6 по 21 мая наша кава или капучино объемом 0,2 всего за 1,5 рубля при покупке маффина или ролла. Только на Драйве в период действия меню завтрака с 6 до 10 утра. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
9: Автомобиль за 3 рубли? Худжею дискаунтеры хороши. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте.
10: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
11: На Озон скидки на все в дом-распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Биомио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
12: Озон, Озон, Озон. Горячее предложение в три цены по 19 мая. Подсолнечное масло «Лея» 3,69 за 800 миллилитров. Крупа гречневая купеческая. Рубль 89 за 700 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
13: Три цены.
3: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
14: Мама, мы едем на дачу.
15: Эхси!
16: Аллергены атакуют в любое время года.
14: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
16: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
14: Ура! Мы едем на дачу!
17: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: про кино.
1: Прямо сейчас будем говорить про фильм «Небесный тихоход». Его уже сняли в 1946 году, он появился на экранах, ну а в 1944 было понятно, что конец войны не за горами, и правительство Советского Союза дало установку киностудиям снять веселый, радостный фильм о наших доблестных войнах. И за съемки взялась студия «Ленфильм», которая уже к тому времени вернулась обратно из эвакуации. Но, друзья мои, 1 апреля 1946 года он вышел на экраны Советского Союза, и критика устроила комедии «Настоящий разгром».
2: Да ты что?
1: Да, Семена Тимошенко, который был снимали на настоящем аэродроме, использовали действующие самолеты, и консультанты были только что вернувшиеся.
2: Поехали!
1: Первый вопрос. Какой договор заключили между собой три друга во время войны? Не влюбляться даже в самых красивых девчат или не есть сгущенку после 18:00?
3: Не влюбляться даже в самых красивых девчат.
2: Фильм «Замечательные знания». Татьяна, ну, у вас есть возможность передать приветы. Слушаем вас.
3: Привет вам, в первую очередь. Привет всем слушателям Радио Рокс. Я вас всегда слушаю, люблю вас. Часто вам звоню, дозваниваюсь, выигрываю. Пишу вам вайбер сообщения, вы всегда зачитываете их и хохочете надо мной.
2: Ну, значит, вы уже, видите, знакомы уже давным-давно. Ну что, Татьяна, обнимаем вас через эфирное расстояние. Благодарим за то, что заглянули к нам на огонек. Желаем вам хорошего дня. Спасибо за игру.
4: На подъеме.

0: авиакомпании отменено 6 сегодняшних рейсов в связи с временным ограничением на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково. Сегодня стартует традиционный ежегодный месячник Красного Креста в Беларуси. Национальный олимпийский комитет рассчитывает на то, что международные спортивные федерации в кратчайшие сроки отменят все ограничения в отношении атлетов из нашей страны во всех видах спорта.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске продолжительный сильный дождь, при этом, возможно, гроза и сильный ветер. Температура воздуха днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12, в Бресте 13-15, в Могилеве 14-16, а вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Конечно, лидер среди производимых на планете напитков – это Кока-Кола. Но если условно разделить всю выпущенную газировку этой марки между жителями Земли, то каждый получит по 1500 бутылочек этого напитка. Продолжаем рассказывать интересные факты про газировку.
2: Все про все.
3: Друзья, в мире есть немало газировок со странными вкусами. Например, сладкая кукуруза, бекон, сельдерей, ледяной огурец. Ох, кто ли еще будет? В Швейцарии, например, продается чесночная газировка.
1: Да?
3: А в Корее со вкусом кимчи. Это такой, знаете, приятный пряный азиатский гарнир из капусты и других овощей. Ну, так себе приятный, да? На фоне всего этого соленый арбуз или содовая со вкусом арахисового масла и виноградного желе. Вообще детский лепет,
1: по-моему. Чего фантазия человеческая дошла, да? Ну а летом 1992 года компания Pepsi запустила на Филиппинах рекламную кампанию и акцию. Концепция была проста. Если число под крышкой вашей бутылки совпадало с числом, объявленным по телевизору, то вы могли выиграть около 40 тысяч долларов по тогдашнему курсу.
3: Здорово!
1: Да. Сумма приличная. Однако вскоре компания превратилась в кошмар.
3: Почему?
1: Потому что Pepsi объявила в прямом эфире по телевидению выигрышный номер 349. Но потом при этом признала, что произошла ошибка, и что на самом деле победителей оказалось тысячи, и каждый из них имеет право на главный приз. По всей стране вспыхнули беспорядки, и несколько человек даже погибли.
3: Вот это да.
0: На подъеме.

0: Магне-В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магне-В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 329 689 77 78.
3: Хорошо быть котиком! Хорошо собакой! Когда хиприст нам от клещей закапают!
4: Фитприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фитприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
5: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Дорожная обстановка.
1: А нам не только нужно, а просто необходимо знать, что сейчас на минских дорогах творится. Для этого здесь и сидим. 5 баллов. Движение плотное.
2: Да, друзья, на МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 10 минут простоите. Там же на МКАД от Раубичской улицы до Логойского тракта минуткой больше.
1: Скорость потока 7 км в час сейчас на Червякова, Долгиновском тракте от Каховской улицы до Пригородной.
2: На проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы придется сбавить темп, так же, как и на МКАД от Байкальской улицы до Дачной.
1: А также знайте, что на Кунцевщине Лобанка Максима Горецкого от Кунцевщины 32 до Янковского время проезда 10 минут.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс, друзья, с нами. Любое утро доброе.
0: Пароль.
1: Ну а прямо сейчас сделаем утро добрее.
2: Ура,
1: лично
2: товарищи!
1: Для тебя, Наташа.
2: Ай, как я люблю отгадывать слово пароль. А знаешь еще почему?
1: Почему?
2: Я точно знаю, что мне не дадут сгинуть в болоте моих недоумений наши слушатели.
1: Несмотря на дождь за окном, да.
2: Это правда. Друзья, все, я удаляюсь, слушайте слово пароль, ну а потом помогайте как можете.
1: Поехали. Советом Наташи следуем. Слово пароль в студию.
3: Пароль формула.
1: О, посмотрим, помнит ли Наташа школьную программу и, конечно, помните ли вы номер нашего вайбера. А я напомню, 699-1021 с кодом 33, ну и наш городской номер студии 8017-363-1013.
2: А кусочек твоей фразы про школьную программу я услышала.
1: А это слишком растяжимое понятие.
2: А, ну хорошо, друзья.
1: Пойди разберись.
2: Жду ваши подсказки. Они, конечно, должны быть правильными. Подсказываем именами существительными, никаких там глаголов, имен собственных и однокоренных. Доброе утро. Ну вот, кто-то не дождался.
1: Да.
2: Тянул руку и не
1: давай
2: дождался.
1: Давай я от тебя математика скажу.
2: Математика. Примеры.
1: Хорошо, это уже теплее.
2: Да?
1: Теплее,
2: гораздо теплее. А, так я знаю
1: теплее.
2: Слово. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Вас как зовут?
4: Светлана.
2: Светлана, давайте я вам подсказку дам.
4: Давай.
2: Задача. Нет?
4: Химия. Нет.
2: Что?
4: Химия.
2: А, химия?
1: Химия.
2: Ребята, так это опыт, сын ошибок трудных.
1: Нет.
2: Нет, не опыт?
1: Нет, но у тебя уже есть опыт неправильных ответов. Так. Он перерастет когда-нибудь в качество.
2: Все,
1: я
2: уже хочу колбы помыть, пойти на химию.
1: Смотрите, как взгляд поменялся.
2: Так, ребята, дайте еще подсказку, процесс пошел.
1: Кто еще готов прийти, вручить Наташе слово подсказку и сделать ее победительницей?
2: Доброе утро.
1: Доброе.
5: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
5: Наталья.
2: Наталья, спасайте.
5: Успех.
2: Успех.
1: Да, также может быть.
2: Ага,
1: и это.
2: Химия. И если
1: математика, успех.
2: Прошел. Успех. Математика, успех.
1: Ну, я сказал математика, кто-то сказал химия, и успех имеет это.
2: Ну, может быть, это самая премия?
1: Слушай, хотел бы сказать, что это правильный ответ. Да в основном это правильный ответ. Все это решает, но слово-то другое у нас сегодня.
2: Ребята, все, сегодня прям все, тону. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
6: Татьяна.
2: Таня, спасите меня.
6: О, я вам скажу Пифагор.
1: О.
2: Ну, я как женщина сразу отвечу, штаны.
1: Я так и знал. Равны.
2: Это теорема, конечно.
1: Но...
2: Нет?
1: Нет.
2: Нет.
1: Не теорема, но и очень близко ты. Близко, близко, близко. Прям горячо, как говорили в детстве.
2: Вывод. Ну, дайте еще подсказку. Дайте подсказку. Здравствуйте.
7: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Кого это к нам-то занесло в это время?
1: Ждем.
2: Как зовут
1: Григорий.
2: Этого человека?
1: Григорий,
2: Гри,
1: ну, конечно.
2: Го! Ну, давайте подсказку. Три.
7: Давайте слово выражение.
2: Выражение.
1: Выражение.
2: Это уравнение.
1: Нет. Ах, еще в чуть-чуть. Уравнение.
2: Я сейчас про японскую мать вспоминать начну.
1: Не
2: а?
1: Надо мать вспоминать, там все попроще, попроще. Почти как уравнение.
2: А, ребята, я поняла. Здравствуйте.
1: Доброе.
8: Доброе утро.
2: Вас как зовут?
8: Елена.
2: Лен, ну давайте мне что-нибудь.
8: Сашенька, с наступающим днем рождения.
2: Спасибо, родная, спасибо.
8: Уна-уна-уна-ун моменто.
1: Прям тебе творческая подсказка. Помнишь фильм «Откуда эта песня»?
2: Так, подождите.
1: Такая известная песня.
2: Это...
1: Фарада.
2: Это я помню, как формула. Это формула. Формула любви. Формула любви.
1: Вот
2: да,
1: она!
2: Да,
1: подсказка
2: вот
1: творческая решила.
2: Ребята,
1: все в последний момент.
2: Ну вы не представляете, что я сейчас... Вот вы не представляете, как это классно, когда ты наконец дотумкал, что же это за слово.
1: Как медаль на Олимпиаде вот, получить.
2: Давай
1: да?
2: посмотрим, какие были подсказки на Вайбере, потому что... А, нет, мы не успеваем, потому что меня сейчас могут выгнать из этой студии.
1: Эвакуируют
2: все,
1: из
2: ребята,
1: кресла. Да.
2: Спасибо всем.
0: Пароль. Реклама.
9: Алло, ты где?
10: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
9: А у меня куча старых и ничего не ношу.
10: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
11: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529-689-77-78.
12: В Мило поспели скидки. Шампунь Дав 630 мл 11,49. Набор Лакалют зубная паста и бальзам для губ 8,49. Скидка 20% на все колготки и носки, кроме товаров на акции. С 7 по 10 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
13: Радио Рокс.
14: Какая ночка темная.

0: на подъеме.
1: Продолжаем говорить сегодня о добрых делах на Радио Рокс и вспоминаем случаи, когда незнакомый совершенно человек вас когда-то выручил или в чем-то помог.
2: Едвига Ивановна написала свою историю. Это было летом, мы с мужем совсем молодые, приехали погулять. И вот выходим из троллейбуса, а у меня вот как назло сломался каблук. Стоим растерянные, и вдруг рядом голос мужской раздался. «Девушка, заходите к нам, я помогу». Называет номер квартиры. А я раздумываю, ну мало ли кто там. Муж подбодрил меня, ну и мы пошли вместе. В общем, в квартире порядочные люди, у мужчины нужные инструменты. Приколотил мне каблук, еще и на чай приглашали. Я пыталась заплатить за услугу, но мужчина и слушать не захотел. Вот такие люди, вот такая чудная история. Едвига Ивановна, прям вместе с вами прожили ее. Спасибо большое.
1: Ну вот даже листаешь белорусский трэц, и там много историй. Вот последняя история о девушке, которая на станции метро «Восток» неудачно пальцы поставила и дверью хлопнула, и эти пальцы придавила, кровь пошла. А девушка пишет, что я чуть в оморок от вида крови не падаю. Так вот, подбежали люди, кто-то водички купил, кто-то обработал рану, некоторые приносили на шатырь, позаботились, перевязали и даже скорую еще вызвали. Вот что значит солидарность белорусского народа.
2: Да? Ну, мне кажется, вот честно, мне кажется, в любой стране помогли бы.
1: Ну, большой-большой вопрос, это социальное исследование отдельное надо проводить, но чувствуется, что у нас люди достаточно душевные.
2: У нас по-особенному, это правда. Наташа пишет, а знаете, людям помогать, это очень хорошо. Я когда была маленькая, лет 5 мне было, возили меня в деревню. Там было очень много бабушек, которые пережили войну, и много горя в их глазах было. И была такая, знаете, радость, когда они наперебой рассказывали мне про то, что с ними происходило в жизни. И мне было очень интересно. С возрастом я поняла, что им тогда надо было с кем-то поделиться. А я была очень внимательным слушателем. И я считаю, что это тоже добро. Ведь выслушать душу, которая
1: Конечно.
2: Хочет как бы излить себя, да, это тоже здорово. И вообще надо помогать и животным, и приютам, и бездомным. Не буду рассказывать, как это делаю я. Наташ, вы уже рассказали. Спасибо вам за ваше доброе, отзывчивое сердце.
1: Ну вот, а Николай пишет, что даже не в нашей стране, вот находясь на отдыхе, однажды потерялся на турецком базаре. Денег так. нет, телефона нет, паника, от группы
2: Конечно.
1: Отстал. И пожилой продавец ковров оставил свой магазин на сына, пешком довел меня до отеля, это 3 километра, купил по дороге бутылку воды, а на прощание сказал, ты похож на моего брата, он тоже всегда терялся.
2: Ой,
1: понимаешь?
2: Как хорошо. Друзья, спасибо огромное, сейчас немного хорошей музыки, встретимся уже в следующем часе после выпуска новостей.
0: На подъеме. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сегодня вечером запланирована встреча президентов Беларуси и России в Москве. Главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин не обойдут вниманием и международные, региональные и другие проблемы. Белавия отменила некоторые рейсы в Москву. По данным авиакомпании, отменено 6 сегодняшних полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково. Пассажиры могут обменять билеты на ближайшие даты, либо получить полный возврат денег. С актуальным расписанием авиарейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Сегодня в Беларуси стартует традиционный ежегодный месячник Красного Креста. Столица подключится к акции 11 мая. На базе Академии управления покажут тематическую выставку детских рисунков, сделают локации по донорству и первой помощи. С точным временем и деталями проведения акции можно ознакомиться в социальных сетях Белорусского Красного Креста. Национальный олимпийский комитет Беларуси рассчитывает на то, что международные спортивные федерации в кратчайшие сроки отменят все ограничения в отношении атлетов из нашей страны во всех видах спорта. Напомню, Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении спортсменов из Беларуси. НОК приветствовал это решение и отметил его важность для всего спортивного сообщества страны.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. В страну начнет пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы, а с сегодняшнего дня похолодание. Будьте внимательны и осторожны. Так, в Минске продолжительный сильный дождь, при этом вероятная гроза. Температура воздуха сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12. В Бресте 13-15. В Могилеве 14-16. А вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:07. Привет от Рокса, друзья. Всем, кто сейчас за баранкой, огромный приветище от ведущих утреннего шоу «На подъеме» от меня, Наташи Ладыгиной.
2: И от Андрея Семеновича, соответственно.
1: Да, действительно, на дорогах бывает всякое, колесо спустит, и бензин на нуле в самый неподходящий момент. Но ведь согласитесь, нет ничего круче водительского братства. Ребят, если сегодня кого-нибудь все-таки увидите на обочине, не проезжайте мимо. Тем более, вам приветик передали, ну, добрые дела продолжаются. И, кстати говоря, Андрей, если ты мне позволишь, тут, оказывается, целый кондитерский цех из города Гомеля.
2: Милости просим.
1: Да, передает нам привет, поздравляет с наступающим праздником, мирного неба всем, друзья. Ребят, ну вам тоже сладкой жизни.
2: Сладкие ребята передают сладкий привет всем.
1: Да, а еще смотри, оказывается, из Гомеля вот Мария Пономарева нам написала: ребята, сделайте доброе дело, пришлите дождик в Гомель.
2: Высылаем нас... прямо сейчас, туча отправилась. Будьте
1: Андрей,
2: спокойны.
1: Ну ты идешь дуть на небо.
2: Я уже тут дую полчаса, губы опухли. О чем ты говоришь? Ну вот смотри, а есть еще такая история о добром поступке. Написала нам Татьяна. Я совсем недавно закончила школу, и был у меня случай, когда в старшей школе трое старшеклассников забрали мобильный телефон. И, ну, издевались откровенно надо мной. В общем, остановилась какая-то незнакомая женщина с детской коляской, посмотрела на них, сказала тихо: я знаю вашу школу, я знаю ваш класс. И они быстро мне телефон вернули, а сами сбежали. Женщина улыбнулась и говорит: это просто блеф, никуда я не буду звонить, но ты беги домой, больше в такие ситуации не попадай.
1: Да.
2: Вот неравнодушный человек.
1: Конечно, спасибо большое за ваше сердце. А вот Нина нам написала, Нина единственная, кто сегодня вот написал в таком ключе. Говорит: иду, зима, на земле лежит женщина. Я подхожу: женщина, вам плохо, может вам помочь, скорую? Не реагирует, я давай ее поворачивать. А она открывает глаза и говорит: мне хорошо, а ты пошла? И дальше вот здесь многоточие. Прошу прощения, пишет Нина за знаки препинания. Ну, конечно, тут уже и сердце и наше дрогнуло. Да, порой благими делами услана дорога.
2: Ну, знаете, не делайте хорошо тому, кому уже хорошо.
1: Кому уже хорошо, да.
2: Ну и вот такая история в Бресте, пишет нам Сергей. Случилась когда-то она в 90-х годах. В общем, группа пьяных мужиков что-то ко мне докопалась.
1: Боже.
2: И, ну, понятно, что дело идет к драке, и не в мою пользу эта драка будет складываться. Тут появляются фанаты Брестского «Динамо», которые после матча возвращались, быстро понимают, что происходит, и ставят этих мужиков на место. Те, соответственно, расходятся. Вот так вот и болею за «Динамо» с тех пор, представляешь?
1: Ай, ты что? Здорово! Наташа написала такую историю, которую можно разместить в виде рассказа в какой-нибудь детской книжке по уроку литературы. Вот подошло бы 100%. Слушай, какой стиль. С добрым утром. Гостили у нас внуки. Пошли мы с ними на прогулку, вышли на площадку за домом, где была песочница. В тот день у меня сильно разболелась нога, шла хромая. И вот на площадке старший Сева тут же занялся стройкой из песка, а Лучик, видимо, так зовут мальчика, говорит: бабушка, иди посиди на скамейку. А там разместились дети, они громко разговаривали, кидали на землю фантики от конфеты, от чипсов, не из нашего дома. И тут Лучик стремительно к ним подошел, и я эти слова, говорит, никогда не забуду. Вы, ребятишки, ну-ка давайте уходите отсюда, это не ваша площадка, и мусор свой уберите. Меня дети из-за дерева не видели, но услышав гневный голос трехлетнего крохи, собрали фантики и ушли.
2: Вот так вот.
1: А Лучик подошел ко мне, сказал: бабуль, садись, чего стоять-то, ножка у тебя болит. Поступок малыша вот тогда до слез меня тронул. Доброе сердечко у мальчика. Наталья, а вы чудесно пишете. Вот знаете что, можно вот такие рассказики писать, с удовольствием будем...
2: И чудесно воспитывайте свое подрастающее поколение.
0: Рокс на подъеме.

0: Я на подъеме.
1: Совсем скоро, через 6 минут, уточняю, друзья, шлягер-шоу вновь возвращается для того, чтобы найти победителя. Ну и, конечно, вручить ему подарок от производителя косметики и средств гигиены «Доктор Дина».
2: Дело за малым. Разгадать песню, кто ее поет и как она называется. Звоните 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: Ну, наконец-то, на столичных дорогах все пришло в норму. Точно. На данный момент местами есть затруднения, но загруженность всего 3 балла.
2: Да, на улице Красной и Кубоколоса от Веры Харужей до Волгоградской потеряете 9 минут. На 5 минут застрянете на Независимости от Кубоколоса до Площади Победы. Ну и каких-то буквально 6 минут проведете на Куйбышево от Машерова до Сурганова.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Автомобіль за 3 рублі? Худшей у дискаунтери грошей. Увесь май за звичайные покупки отримлівайте шанс выиграть автомобіль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у туди гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс».
4: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Эхси!
7: Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by. «Доктор Дина» — это передовые технологии в средствах личной гигиены.
2: Друзья, приходите в гости. 8-017-363-10-13. С удовольствием отдадим вам подарок. Но только, знаете, мы вам, а вы нам. Мы вам, так сказать, подарок, а вы нам название песни и исполнителя.
1: Нас товар, а вы купец. Лучше так сказать.
2: Можно и так.
1: Ну, подарок хороший.
2: 8-017-363-10-13. Над песней, конечно, поработал искусственный интеллект. Как вы знаете,

0: фокусником.
1: А, да? Я понял. Вот намек уже пасхалочка оставлена. Да.
2: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
2: Едвига Ивановна.
0: А, Едвига Ивановна, так. Давайте с вами сыграем.
2: Играла очень давно уже.
0: Да, мы принимаем
1: Проходите.
0: Вас с удовольствием.
2: Очень волнуюсь.
0: А знаете что,
1: мы
0: Едвига
1: с вами, Ивановна,
0: что, валерьяночки или коньячку? Скажите честно.
1: Можно смешать. Ёрш такой получится.
2: Хорошо, ваша помощь.
0: Все, договорились. Тогда слушаем песню «Удачи, мы с вами».

0: Никогда не догадаетесь, что это за песня.
1: Алена Апина.
2: Так, как песня называется?
1: Подождите, как же она называется? Я его слепила из того, что было.
2: А потом что было?
1: То и полюбила.
2: И дальше припев, и...
1: То и полюбила. Узелок завяжется.
2: Молодец!
0: Без вопросов.
1: То, что
0: Алена Апина,
2: актриса. Едвига Ивановна, несите дневник. Ставим вам пятерку, самую наивысшую оценку,
1: спасибо,
2: к которой точно мы с вами привыкли.
1: Спасибо.
2: Ну что, Едвига Ивановна, ваши истории потрясающие. Сегодня одну из них в эфире рассказали.
1: Да.
2: Ну, расскажите еще свою историю какую-нибудь о приятных
0: поступках.
1: Ну, вот я написала вам про вторую, когда 31 декабря был мороз, холод, мы ехали к моей маме отмечать Новый год,
0: так,
1: и машина наша заглохла посередине пути.
0: Как в кино прям история.
1: Никто не останавливался, мы просто были в трансе, в ужасе, что делать. Телефонов не было мобильных, нас там ждали, тоже волновались очень.
2: Конечно.
1: И вот одна машина остановилась, двое мужчин взяли нас на буксир и тащили 70 километров со скоростью. Со скоростью 40 километров в час, представляете?
2: Да,
0: да, сами свое время потратили.
1: И дотащили до самого дома. И мы их в гости приглашали, но они торопились в Барановичи туда где-то, отказались.
2: Ну, давайте передадим им привет. Вот несмотря
0: на Барановичах плохих
2: что
0: людей не выпускают.
2: Давно
0: этих
2: это было, но у добра действительно нет срока давности, правда?
1: Да, да, да. Я их помню всю жизнь. Благодарна им за это.
2: Ребят, если слышите, спасибо большое. Едвига Ивановна, вы сегодня наша победительница. Оставайтесь на линии, мы расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Ну и благодарим вас за участие.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси заключили соглашение о социально ответственном поведении. Стоимость поездок на такси при экстремальных погодных условиях или проведении крупных международных мероприятий уменьшится. В Беларуси планируют построить зоны ожидания с электронной очередью еще перед тремя пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Следующим объектом станет пункт пропуска Берестовица на границе с Польшей. Изменения затронут литовское и латвийское направления. Первый пациент с хантавирусом выявлен в Израиле. Заражение произошло во время поездки в Восточную Европу. Состояние больного стабильно.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске продолжительный сильный дождь, при этом, возможно, гроза и сильный ветер. Температура воздуха днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12, в Бресте 13-15, в Могилеве 14-16, а вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Наши песни.

0: на подъеме.
1: Оказывается, газированным напиткам уже более 200 лет. Создатель газировки – это британский химик Джозеф Присли. И первую бутылку газировки он получил, зарядив воду газами, выделяющимися при брожении пива. За это открытие, кстати, его приняли во Французскую академию наук в 1772 году. Сегодня интересные факты о газировке.
2: Все про все.
3: До 50-х годов прошлого века популярный напиток 7-Up официально считался запатентованным лекарством. Изобрел его в 1920 году Чарльз Лейпер Грик. Он добавил в газировку цитрат лития, такое лекарство антидепрессивного действия. Сейчас, кстати, его в напитке нет. И благодаря цитрату лития 7-Up начал выпускаться в то время как похмелятор, как бы это ни было
1: удобно.
3: Смешно,
1: да? Ну, а Никита Хрущев, сам того не желая, прорекламировал однажды пепси-колу. А ведь всего лишь попробовал этот напиток, когда приехал в Штаты на американскую национальную выставку. И на следующий день, понятно, что фотографии Никиты Сергеевича, пьющего пепси, облетели весь мир.
3: Фанта появилась в Германии во Вторую мировую, когда немцы, до этого получавшие ингредиенты для Кока-Колы из Штатов, лишились поставок. Директор бывшего завода Майк Скейт решил изобрести альтернативный напиток. И немцы приняли решение производить этот другой напиток из отходов пищевого производства, из яблочного жмыха и молочной сыворотки. Вот вам, пожалуйста, и Фанта.
1: А вот еще один знаменитый напиток. Напиток Байкал.
3: О.
1: Его стали выпускать в начале 70-х годов как ответ американской коле. Сразу же полюбили. Состав у Байкала, кстати, был выдающийся. В него входил экстракт зверобоя, солодкового корня, а также эфирные масла – эвкалиптовое, лимонное, лавровое, пихтовое. Рецепт Байкала не стал секретным, в отличие от американского конкурента, но его выкупили некоторые зарубежные производители.
3: В мире есть немало газировок со странными вкусами, друзья. Например, сладкая кукуруза, бекон, сельдерей, ледяной огурец. В Швейцарии, например, продается вообще чесночная газировка, а в Корее со вкусом кимчи, такой пряный азиатский гарнир из капусты и других овощей. В общем, на фоне этого соленый арбуз или содовая со вкусом арахисового масла и виноградного желе вообще детский лепет.
1: Ну, а летом 1992 года компания Pepsi запустила на Филиппинах рекламную акцию. Концепция была проста. Если число под крышкой вашей бутылки совпадало с числом, объявленным по телевизору, то вы могли получить 40 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Однако вскоре компания превратилась в кошмар. Пепси объявила в прямом эфире по телевидению выигрышный номер 349, но при этом потом признала, что произошла ошибка, и на самом деле победителей тысячи, и каждый из них, соответственно, имеет право на главный приз. По всей стране вспыхнули беспорядки, а несколько человек даже погибли.
3: Ох, друзья, действительно, интересная информация. Пить или не пить? Вот в чем вопрос.
1: Ответ прост. Пейте газировку на здоровье, но главное, этому самому здоровью не навредить.
3: Вот это уж точно.
0: На подъеме.
4: Если видишь в тумане свет, свет надежды издалека, после долгих скитаний и бед протянулась к тебе рука, и холодный осенний лист с неба падает, как слеза, а ты просишь его вернись. Но вернуть ничего нельзя, если годы дают совет, а советов ты избегал, если с памятью прошлых лет

путь отправимся мы с тобой.

ночная мгла, и удачи потерян след. Он тебя сохранит от зла, и теплом ты его согрел. Птицей гордою с высоты он укажет надежный путь.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
0: Гороскоп.
1: Овны. День острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы.
2: Дорогие тельцы, день развенчания мифов и убеждений наступает для вас. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали.
1: А чувства близнецов сегодня оправдаются, поэтому доверяйте своей интуиции, она подскажет правильный вариант.
2: Раки. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос.
1: Львы. У вас отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать что-то на этом пути.
2: Дорогие девы, день обновления наступает для вас. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических. И отношений, кстати.
1: Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас вопросе или деле, поэтому доверяйте себе.
2: Скорпионы. Не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее.
1: Стрельцы. Ошибки, конечно, будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим результатам и решениям, чем вы можете придумать сами.
2: Козероги. Внимательнее выбирайте друзей. Да-да, окружающие могут сбить вас с толку своими нереальными обещаниями.
1: Водолеи. А вот вас интуиция сегодня может подвести, поэтому сверяйте курс с действиями других людей.
2: Ну, дорогие наши рыбки, романтическое настроение испортит дела. Да, бывает и так, вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией. Но мне это невероятно почему-то нравится. Ну и пусть этот день принесет счастье, радость и успех всем-всем знакам зодиака без исключения.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, газовая варочная панель Haier с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, время неумолимо бежит вперед. И вот так вот мы уже оказались в хвостике нашего эфира. Сегодня в течение 4 часов спрашивали вас, вот какие добрые мелочи для вас делали совершенно незнакомые, а может быть, близкие люди.
2: И мы сегодня все 4 часа опровергаем слова старухи Шапокляк, что хорошими делами прославиться нельзя. Можно, можно, друзья. Вот смотрите, история от Владимира. Однажды на вокзале мне резко стало плохо. Я сел на рюкзак и как будто теряю сознание. Ко мне подлетела незнакомая девочка-подросток. Сунула в руку леденец, подняла ноги, стала кричать на прохожих, чтобы вызвали скорую. А у меня оказался резкий скачок сахара просто. Она подождала вот 20 минут, подождала, посмотрела, что я оклемался и убежала на свою электричку. Вот так вот помогла и исчезла.
1: Ой, какая прелесть. Молодец. Спасибо тебе, добрая девочка. Елена нам написала. Шла с коляской вот на днях, а у нас в аптеке пандус такой крутой, что не заехать. Колеса проскальзывают. Двое парней-подростков. Все в татуировках, в наушниках. Ну, думала, пройдут мимо. А они синхронно наушники сняли, подбежали с двух сторон, коляску подхватили и на руках занесли. Боже, ну как приятно. Еще и дверь придержали на выходе. Огромное спасибо их родителям за такое воспитание. Ребятки, думаю о вас и улыбаюсь. Вот бы и мой сынок таким вырос.
2: Вот вам урок. Никогда не судите человека по внешности. Ну и вот Владимир пишет нам, у меня была ночная поломка авто. Лопнул ремень генератора. В 2 часа ночи, причем, и 80 км еще до Минска было пилить. Связи практически нет. Разрядился мобильный телефон, остановился дальнобойщик. А у него с собой был старый ремень, на всякий случай. Но он по маркировке не подходил. Угу. Дальнобойщик срезал лишние зубья ножом, как-то что-то там перетянул, натянул. В общем, я до дома смог доехать, а этой фуры больше не видел. Вот та взаимопомощь на дороге.
1: Слушай, у меня было такое же, я уже об этом рассказывала.
2: Говорят, колготки помогают женские. Можно вместо ремня генератора их намотать.
1: Помогает взаимовыручка. И когда ты звонишь вот и в службу спасения, мол, приедьте, забери меня на машине своей.
2: Эвакуация.
1: Добрый
2: такая,
1: человек,
2: да.
1: Эвакуатор. Он говорит, что-то голос ваш очень знаком.
2: Было
1: я
2: такое,
1: говорю,
2: да?
1: Да. Он говорит, Наташа, сейчас мы вот прям...
2: Три эвакуатора.
1: Горы перевернем. Ребята, до сих пор вас велейка. Вот вам огромный большой
2: вот
1: привет. Да. Так, Олег пишет, у меня на парковке машина не заводилась. Подходит парень, давай подтолкну. Толкаем, толкаем. Ни в какую. Он вытирает пот, говорит, слушай, а она у тебя вообще рабочая? Я говорю, да слушай, вроде рабочая, купил недавно. Он присмотрелся, говорит, так это ж не твоя машина. Твоя на 2 места дальше стоит. Оказалось, я чужую «Ладу» полчаса завести пытался.
2: По предварительному сговору группа лиц называется.
1: Андрей, это
2: да?
1: Не твоя «Лада» была.
2: Я пойду проверять. Ты сейчас во мне поселила сомнения какие-то.
1: Ну что, друзья, время нашего утреннего марафона подходит к концу. Сегодня мы в сотый раз, да что там в сотый, тысячный, миллионный раз убедились, что мир держится не на лозунгах, а на простых людях. На тех, кто придержит дверь, кто не проедет мимо заглохшей машины, кто коляску вот так вот подхватит и поднесет, и поставит, подставит свое плечо. Спасибо вам, друзья, за ваши истории.
2: И помните, когда вы делаете добро, оно к вам обязательно возвращается. Это естественный закон круговорота добра в природе.
1: Да, друзья, завтра большой день, 9 мая. И пусть наше сегодняшнее единство в мелочах станет лучшим памятником тому великому подвигу, который совершили наши деды. Берегите друг друга, будьте добрее и помните, на Роксе всегда музыка для души. С наступающим праздником. Увидимся на следующей неделе. Ну а последние 4 часа с вами были мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», мой замечательный соведущий Андрей Асимович.
2: И бодрая, энергичная красавица Наташа Ладыгина.
1: Всем счастливо!
2: Пока! Пока.
0: «На подъеме». Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси заключили соглашение о социально ответственном поведении. Стоимость поездок на такси при экстремальных погодных условиях или проведении крупных международных мероприятий уменьшится. Так, согласно документу, во время повышенного спроса на услуги такси диспетчеры обязались воздерживаться от повышения цен на услугу по диспетчеризации, принимать меры, чтобы стимулировать перевозчиков для обеспечения необходимого числа машин на линии. В март подчеркнули, что соглашение открыто для присоединения других диспетчеров такси, готовых принять на себя предусмотренные обязательства. В Беларуси планируют построить зоны ожидания с электронной очередью еще перед тремя пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Следующим объектом станет пункт пропуска Берестовица на границе с Польшей. Еще одну площадку хотят обустроить перед пунктом пропуска Григоровщина на латвийском направлении. Строительство, по словам главы ГТК, начнется примерно летом, а завершить его планируют в следующем году. Изменения затронуты литовское направление. Перед пунктом пропуска Каменный Лог уже есть площадка в рамках логистического центра, но ее периодически не хватает, если очередь перед пунктом пропуска увеличивается. На таких площадках вводят электронную регистрацию транспорта и создают условия для водителей и пассажиров, которые ждут пересечения границы. Некоторые маршруты городского общественного транспорта изменятся в Минске в воскресенье 10 мая, сообщили в госпредприятии «Минск-Транс». Уточняется, что временные изменения в маршруты внесены с учетом праздничных мероприятий в День государственных флага, герба и гимна. В связи с их проведением планируется ограничение движения по проспекту Победителей, четная сторона от проспекта Машерова до улицы Орловской. В транспортном предприятии уточнили, что ряд автобусов не будет останавливаться возле завода холодильников. Первый пациент с хантавирусом выявлен в Израиле. Заражение произошло во время поездки в Восточную Европу. Выявленный у пациента штамм отличается от тех, что ранее обнаружили. По данным Минздрава страны, состояние больного стабильно. Он находится под наблюдением в медицинском центре, но не нуждается в изоляции.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. Страну начнет пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы, а с сегодняшнего дня похолодание. Будьте внимательны и осторожны. Так, в Минске продолжительный сильный дождь, при этом вероятная гроза. Температура воздуха сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12, в Бресте 13-15, в Могилеве 14-16, а вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Ветерок с Юлей Кадушкевич.
1: Привет-привет, дорогие друзья! С вами Юлия Кадушкевич, и я безумно рада нашей новой встрече здесь, на Рокси, в программе «Хороший денек». Впереди будет много вашей любимой музыки, полезной информации, историй, которые обязательно вызовут улыбку даже на самом серьезном лице. Умница Мария Кюри сказала: «Жизнь слишком интересна, чтобы сдаваться». Эту фразу, как мне кажется, нужно выучить наизусть, написать на стикерах и развесить по всему дому, ну или там, где вы работаете, потому что она очень точно говорит о главном, что жизнь бесценная, многообразная, увлекательная, и я бы добавила, она полосатая, да. За каждой узкой темной полоской обязательно придет широкая белая. Поэтому давайте, дорогие друзья, не пасовать перед трудностями, улыбаться, несмотря ни на что, любить, надеяться и верить. Да, жизнь – настоящее приключение, и мы ее главные герои. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки. Шампунь Дав 630 мл 11,49. Набор Лакалют зубная паста и бальзам для губ 8,49. Скидка 20% на все колготки и носки, кроме товаров на акции. С 7 по 10 мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Agrofilter. Сила в каждой детали.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
6: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу!
7: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время.

цветов. У неба на виду играли чувства в прятки. Ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились полпедаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет.

Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок, бумажный парус, куда его несет?

когда-то так тепло. В них зажигался вечер, и ярче всех одно —

0: нараспах, а девочки той нет.
1: Хороший денек продолжается, и сейчас я расскажу, чем этот день запомнился в истории. С вами Юлия Кадушкевич и «Хороший денек».
2: Удивительная вещь. События.
1: Всемирный день осла сегодня отмечают. В детских сказках осел часто ассоциируется с упрямством или глупостью. Но на самом деле это трудолюбивое и выносливое животное. А также сегодня отмечают день рождения напитка Coca-Cola, день белого лотоса и день сирени. Потрясающий цветок, один из моих любимых. А аромат у него... Родились Фернандель, замечательный французский актер театра и кино, комик-любимец миллионов зрителей. Роберто Росселлини, итальянский режиссер, представитель неореализма, муж Ингрид Бергман, отец Изабеллы Росселлини. Валерий Тодоровский, советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Его фильмы «Страна глухих», «Любовь», «Стиляги», «Оттепель» и многие другие. Вадим Галыгин, белорусский и российский шоумен, актер, телеведущий и продюсер, родился в Борисове. Итак, что же у нас по народному календарю? Сегодня Марк Ключник. В народе святому Марку приписывали власти над дождями. Считалось, что он запирает и отпирает небо, а насылает дождь на засуху.

0: поэтому в народе его прозвали ключником. А в день Марка Ключника крестьяне просили о хорошей погоде, чтобы собрать обильный урожай. Если в мае стояла засуха, святого просили открыть небо и послать дождь. А если ливни не прекращались, молились о закрытии неба и защите посевов. А дождь на Марка — к хорошему урожаю хлеба. Солнце сильно припекает с утра, лето будет жарким и сухим. Яблони покрылись цветом, будет хороший урожай яблок.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Попробуйте местную кухню. Это главное удовольствие путешествия. Ешьте всегда там, где едят местные. Там будет дешевле и вкуснее, чем в туристических ресторанах. Всегда проверяйте срок действия продуктов, особенно молочных. Избегайте льда в напитках, он часто бывает из неочищенной воды. Расстройство желудка никому не нужно. Кстати, я об этом не знала, дорогие друзья, и этот совет сразу вписала в список, чтобы вы тоже о нем узнали. В пути улыбайтесь и будьте дружелюбны, это работает в любой стране мира. Надевайте удобную обувь, ноги будут вам благодарны. Ну а по возвращении планируйте следующую поездку. Жизнь коротка, а мир так велик. Хочется побывать везде, правда?
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
5: Хорошо.
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век Бай кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Автомобиль за 3 рублі? Худшею дискаунтери грошей! Увесь май за звичайні покупки отримлівайте шанс виграть автомобіль 50 тисяч, 25 тисяч рублів, 25 призов по 5 тисяч рублів і ще 3 тисячі призов. Грошик там накупляйте, автоди гроші вигравайте. Рекламна гульня «Щасливий кошик Тур-8» з 1 мая по 13 жнівня 2026 года. Подробязні ігра.грошик.бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: На Озон скидки на все в домраспродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
4: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Итак, на часах скоро полдень. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. На носу время подумать о себе, выпить кофе, съесть что-нибудь вкусное, осмотреться вокруг и понять, что жизнь прекрасна. За окном май. Лучший месяц в году, дорогие друзья, потому что все цветет, все поет и благоухает. Поэтому предлагаю, делаем звук погромче, слушаем лучшие песни, а главным любуемся красотой за окном, так как все мы нуждаемся в перезагрузке, в музыке, в солнце, в майском ветре, в моменте, когда можно просто жить свою лучшую жизнь.

Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая в сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «белювелирторг.бай».
3: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. За минувшие сутки белорусские правоохранители пресекли деятельность десятков мошеннических онлайн-ресурсов и задержали причастных к аферам. По данным МВД, за последние 24 часа заблокировано 47 фишинговых интернет-ресурсов, поддельных торговых площадок, банков и сервисов, имитирующих легитимные сайты. Также заблокирована возможность платежей в адрес 75 иностранных платежных реквизитов. Были приостановлены операции по 56 банковским счетам. Сотрудникам МВД удалось задержать 5 курьеров, работавших на мошенников. У них изъято более 100 тысяч рублей. Кстати, кибератаки с использованием искусственного интеллекта способны вызвать макроэкономический шок на финансовых рынках. Такое предупреждение содержится в новом сообщении Международного валютного фонда. Так могут быть последствия для потребительского доверия, сбой в работе платежных систем, напряженность для ликвидности, а также динамика панических продаж, если одновременно окажутся затронуты многочисленные институты. Для финансовых властей вопрос заключается в том, готова ли система абсорбировать инциденты в киберпространстве без дестабилизации ключевых финансовых функций. В Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь возгорания превышает 1100 гектаров, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Ситуация также осложняется из-за сухой погоды, сообщает Белта. Дополнительные поезда, назначенные на Витебском направлении в дни 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги. Речь идет о пассажирских составах, которые будут курсировать из Минска и Москвы в Витебск и обратно. Продажа билетов на дополнительные поезда откроется 16 мая. В пути исследования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения мероприятия.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов Альфа-банка.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске продолжительный сильный дождь, при этом, возможно, гроза и сильный ветер. Температура воздуха днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12, в Бресте 13-15, в Могилеве 14-16, а вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Ну вот он и полдень наступил. Самое что ни на есть солнцестояние, середина нашего с вами хорошего денька. 8 мая день особенный. А знаете почему? Сегодня праздник перешагивания через ступеньку. Да-да, вы не ослышались. Это символический праздник. Когда-то давным-давно царь Горох, а может быть Иван Васильевич, пройдя через ворота своего дворца, случайно споткнулся о высокий порожек и рухнул. Затем он сам поднялся и все же переступил через ступеньку. И решил установить этот день как символ перехода от прошлого к будущему и преодоления всех препятствий на пути. Праздник так понравился подданным, что они весело стали его отмечать. И так он закрепился в традиции разных народов. Именно сегодня перешагивайте через одну, а то и через две ступени смело. Пусть все преграды будут такими же несерьезными. Желаю вам легкого шага и отличного настроения, друзья. Оставайтесь на нашей волне, на волне Рокса. Впереди еще много интересного.

0: Реклама.
1: Открытие нового магазина «Ома». Минск. Игуменский тракт, 11. 15 мая в 12:00. Ждем вас на открытие. Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома.бай».
0: Радио «Рокс».
2: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы

0: Вы на Рокси, и с вами по-прежнему Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. А сейчас буду рассказывать вам обо всем на свете.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Про ступеньки. О, как прям подобрала в тему праздника, правда? А в японском городе Тохоку есть лестница в 1000 ступеней, ведущая к храму. Местные верят, если почитать их четко, не сбившись и ни разу не споткнуться, желание сбудется. А вот специально перешагнуть себя сразу через 7 ступенек – это к удаче в делах. Ну да, я так представила себе. Это же прям на шпагат нужно сесть. А, короче, вы поняли, сегодня у вас Всемирный день легального хулиганства.

0: лестницу перемахнул одним махом. А далее о космосе. Международная космическая станция движется со скоростью 28 тысяч километров в час. Если бы космонавты праздновали день перешагивания через ступеньку, они бы за одну секунду, дорогие друзья, перешагивали бы через 7 километров пространства. Вот это шажок, правда? Все желания сразу бы исполнились.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек на Рокси в самом разгаре. С вами Юлия Кадушкевич. И далее обо всем на свете.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Случайный факт. Примерно в 12:05 по Гринвичу где-то на планете обязательно кто-то заваривает самый первый в своей жизни чай. Каждую минуту 120 человек в мире пробует какой-то напиток впервые, в принципе. Если вы сейчас пьете кофе или чай, возможно, именно в этот миг вы в чьей-то статистике. Далее о насекомых. Вы представляете, у муравьев есть разные профессии, одна из них – живая бочка. Рабочий муравей наедается нектаром до отвала, пока его брюшко не раздувается до размера виноградины. И вот такие бочки висят в гнезде, ждут своего времени. Когда наступит голодное время, другие муравьи будут приходить и сцеживать из них нектар по капельке. Друзья, это же самая настоящая общественная столовая в дикой природе. А теперь о старых картах. В середине века на картах часто рисовали неисследованные земли и подписывали: «Здесь водятся драконы». Но до наших дней дошла только одна официальная карта с такой надписью. Ленхемский глобус 1510 года. На нем про всю Юго-Восточную Азию написано латынью: «Здесь драконы». Ученые полагают, что так составляли, просто обозначали опасную территорию. А может быть, они что-то знали? И еще о птицах. Совы не могут вращать глазами. Их глазные яблоки зафиксированы и имеют форму цилиндра, а не шара. Поэтому, чтобы посмотреть в бок, сова очень смешно поворачивает голову и может сделать оборот почти на 135 градусов. Если бы так смог человек, то он бы увидел собственные пятки, не поворачивая корпус. Хорошего продолжения рабочего дня, дорогие друзья. Надеюсь, факты для вас были интересными. Для меня точно.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены. По 19 мая. Спанбонд в ассортименте от 5,90. Москитная сетка оконная 3,50. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Еще один музыкальный час на Роксе подходит к концу. А сегодня все движется удивительным образом, легко и позитивно, правда, друзья? А с вами «Хороший денек» и Юлия Кадушкевич. Далее в эфире вас ждет выпуск новостей, ваша любимая музыка, и в эфир ворвется народно-поздравительная программа «Был бы повод». Целый час для ваших искренних пожеланий. Напомню, если вы хотите поздравить кого-то, передать теплый майский привет или поделиться своим отличным настроением со всей страной, пишите на наш вайбер код 33-699-102-1, а мы озвучим все в эфире и порадуемся вместе с вами. Ждем!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси час дня.

0: В Минске 13 часов. В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Возраст респондентов, участвующих в переписи населения Беларуси, может быть снижен до 15 лет. Обновленный законопроект в первом чтении приняли депутаты. Представляя документ, Вова Медведева сообщила, что пробная перепись населения в стране пройдет уже в октябре следующего года. Основная кампания запланирована на 2029. Сбор данных будут вести двумя способами – через интернет и традиционный офлайн-опрос населения. Почти полсотни человек приняли белорусское гражданство. Церемония прошла в торжественной атмосфере Несвежского замка. Частью белорусской семьи стали уроженцы Украины, России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Новые граждане дали клятву на верность нашей стране. Обещали соблюдать Конституцию, уважать законы, государственные символы и культурные традиции Беларуси. С начала года только в Минской области белорусское гражданство приняли свыше 170 человек. Банковская система Беларуси работала стабильно в первом квартале 2026 года и в целом выполнила поставленные задачи. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Инфляция замедляется, ее динамика в годовом выражении складывается ниже прогнозов. Спрос на кредиты со стороны населения и экономики удовлетворяется в полном объеме. Цены за квартал выросли на 1,6% при прогнозе в 2,5%.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. Страну начнет пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы, а с сегодняшнего дня похолодание. Будьте внимательны и осторожны. Так, в Минске продолжительный сильный дождь, при этом вероятная гроза. Температура воздуха сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12. В Бресте 13-15. В Могилеве 14-16. А вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио Рокс.
2: В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки беломора проходили пацаны. И смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7. И, как водится, балдели от запретных в детстве тем.
3: И была соседка Клава, 20 веселых лет. Тетки ахали, шалава, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Всем добрый-предобрый день. И несмотря на то, что за окном идет дождь, пусть у каждого из вас в душе будет солнце. Вы слушаете Радио Рокс, у микрофона я, Валентина Лосовская, а в эфире наша ежедневная народно-поздравительная программа «Был бы повод». Так что, дорогие друзья, присылайте ваши сообщения с приветами и поздравлениями к нам в Вайбер на номер 33-699-1021. Как обычно, укажите имя и фамилию адресата, сами подпишитесь в конце и не забудьте перед отправлением проверить, все ли верно вы написали. Мы готовы озвучивать ваши послания в прямом эфире Радио Рокс и радовать ваших родных и близких. Улыбнитесь, мы начинаем!

Мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

0: программе «Был бы повод».
1: Вот сейчас эти лучшие моменты жизни наступают. Мы начинаем нашу программу, и с нами на связи Алексей Масловский. И вот что он пишет. Сегодня свой золотой юбилей отмечает наш друг и брат Геннадий Гапутин. С днем рождения, дружище, с прекрасной круглой датой. Полвека позади. Дай тебе Бог, чтобы впереди было столько же красивых и счастливых дней и лет. Дорогой, живи ярко и весело. Люби эту жизнь и наслаждайся ею. Пусть рядом с тобой всегда будут семья, близкие и хорошие люди. Желаю тебе гармонии в душе, уверенности в своих силах, новых амбициозных планов, мудрых решений и ярких побед. А еще желаю тебе любви и безоблачного счастья. С юбилеем! А к моему поздравлению присоединяется твой брат Виталий с семьей и охот-коллектив. Ну что ж, Геннадий, желаем, чтобы у вас все было в охотку. Знаем, что вы спортсмен, что вы любите волейбол. Так что пусть в жизни будет много побед. Берите любые барьеры и отмечайте свой праздник с удовольствием и с ощущением самого счастливого человека на Земле. С днем рождения, Геннадий! Но вот, оказывается, еще один Геннадий отмечает сегодня свой собственный праздник. И, знаете, гости подтягиваются потихонечку и находят время обратиться на наше радио и написать несколько слов в адрес этого замечательного человека. Сегодня отмечает свой день рождения наш друг Геннадий Штрикер. Друзья на всю страну поздравляют вас, Геннадий. И вот что пишут в ваш адрес. Дорогой Гена, ты достиг того возраста, когда можно с гордостью оглянуться назад и с уверенностью шагать вперед. Мы желаем тебе, дружище, несгибаемого здоровья, бодрости на все предстоящие годы и желаем, чтобы твоя энергия никогда тебя не покидала, а жизненный азарт только укреплялся. Пусть каждый день приносит маленькие победы и большие удовольствия. Желаем тепла семейного очага, искренней дружбы и взаимопонимания с близкими. Ну и пусть жизнь течет, как полноводная река, полная ярких событий и крупных уловов. С днем рождения, мастер рыбалки! Крепкой лески и фарта! С уважением, друзья! И особый привет от жены Светланы и детей. Ну а от Радио Рокс, как всегда, музыкальный подарок.
2: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

Дорогая и любимая сестра Тамара Викентьевна, от всей души поздравляем тебя с твоим замечательным юбилеем. Твой юбилей – это мудрость, душевное тепло и огромный жизненный опыт, которым ты всегда щедро делишься с нами. Ты для нас всегда была и остаешься примером доброты, стойкости и женственности. Мы искренне желаем тебе крепкого сибирского здоровья, бодрости духа и как можно больше поводов для радости. Пусть в твоем доме всегда царят уют и гармония, а каждый новый день приносит только добрые вести и согревает тепло близких людей. Пусть годы не спешат, а лишь добавляют приятных воспоминаний и гордости за пройденный путь. Оставайся все такой же светлой и замечательной, какой мы тебя знаем и любим. С огромным уважением и любовью, твой брат Михаил и вся его семья.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
4: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ахти!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
0: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
5: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: И даже если вы живете на разных берегах, дорогие друзья, радио «Рокс» помогает вам соединиться и сокращает расстояние. У микрофона я, Валентина Лосовская, в эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод», и мы продолжаем. Здравствуй, мое любимое радио. Я ваш постоянный слушатель и хочу поздравить с днем рождения любимую супругу Наталью Катаеву. Для меня ты совершенна и идеальна, и пусть весь мир тебя видит такой. Я желаю, чтобы тебя ничего не тревожило, чтобы ты почаще улыбалась, чтобы твои идеи были воплощены в большой успех, чтобы ты всегда чувствовала себя любимой и желанной. Муж Андрей, сын Илья об этом позаботятся.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Добрый день, Радио Рокс. Сегодня у моей сестры Елены Вереник из деревни Поличин Минской области Любанского района именины. Милая моя троюродная сестренка, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя мы и троюродные, для меня ты родная душа и настоящий друг. Мы еще к тому же и одноклассницы. Поэтому желаю тебе, чтобы глаза твои всегда сияли от счастья, а жизнь была наполнена любовью, уютом и исполнением самых заветных желаний. Оставайся такой же невероятной, доброй и искренней. Пусть впереди ждет только лучшее. С днем рождения! Всей деревне от меня пламенный привет написала Светлана Зайцева вечер. Елена Вереник, мы вас тоже поздравляем с днем рождения и желаем всех-всех благ. Спасибо, что этот день отмечаете вместе с нашим радио. Добрый предпраздничный день! Сегодня у нашей мамочки, любимой, заботливой и ласковой бабушки и прабабушки Валентины Ивановны Родионовой день рождения, юбилей. Как жалко, что поздравить тебя, дорогая наша, можем только по телефону и по радио, но расстояние, которое нас разделяет, не мешает чувствовать твою любовь и заботу. Мы всегда рядом. Мы желаем тебе, мамуля, самого крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости. Береги себя, не обращая внимания на любые мелочи и неприятности, которые иногда случаются. Пусть хорошая песня будет тебе приветом и малюсеньким подарком, дочка Наталья и вся наша большая семья из Жлобина.

0: Реклама.
1: Хорошо быть котиком, хорошо собакой, когда Фиприст нам от клещей закапают.
2: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Народно-поздравительная программа.

Дорогой Рокс, поздравляю с праздником всех связистов, особенно Гродно ЗОС. Желаю, чтобы в жизни была стабильная связь с удачей, счастьем и близкими. Пусть работа приносит радость, а в эфире звучат только хорошие новости от сотрудников станционного участка. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, Милану Павловну Орленок с днем рождения. Дорогая милашка, желаем тебе счастья, улыбок, радости, успехов в учебе. Иди по жизни уверенно и бодро. Твой Влад и семья Слука. Добрый день, Радио Рокс, медицинский центр Нардин поздравляет с днем рождения врача-офтальмолога Дарью Гривицкую, врача лучевой диагностики Антона Корзуна и медицинского регистратора Ольгу Печень. Пусть льются теплые слова поздравлений и пожеланий в этот день. И каждый последующий будет наполнен радостью и счастьем. Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи во всем, что вы делаете. Дорогой Рокс, сегодня мы хотим поздравить дорогую мамочку Галину Степановну Цаплеву с днем рождения. Сказать огромное спасибо за твою любовь, заботу и тепло. Ты самый близкий родной человек в нашей жизни. Пусть каждый день приносит тебе радость, улыбки и только хорошие новости. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия и чтобы все мечты обязательно сбывались. Спасибо, что ты у нас есть. Очень тебя любим. Любящие тебя Наташа, Петя, София, Лидия.

0: Программа для ваших праздников.
1: Чудеса случаются, дорогие друзья. Мы открываем романтическую страничку, но это не страничка, это просто история в 4 томах. Первый на 15 страниц, потом на 20 страниц, на 30 страниц и на все 50. Дорогой Рокс, уважаемые ведущие моего любимого радио, поздравьте, пожалуйста, красивой песней мою доченьку Юлию и зятя Сергея Адыдышко с праздником. У них сегодня хрустальная свадьба. 15 лет вместе. От всей души желаем им семейной гармонии и домашнего уюта. Пусть в их семье, где растет красавица доченька Софийка, всегда будет светло от добрых слов. Пусть их жизнь всегда будет наполнена счастьем и любовью. Юлия и Сергей, поздравляем искренне. Берите пример со следующей пары. Любимое радио, сегодня свое поздравление я отправляю в город Брест. Вчера у моих детей был юбилей свадьбы, но сегодня я хочу поздравить их с этой датой от всего сердца. Хочу поздравить свою любимую дочь и дядя Сорокиных Наталью и Александра с 20-летием совместной жизни, с фарфоровой свадьбой. Желаю хранить тепло и уют родного дома. Пусть каждый день приносит радость, а чувства остаются нежными и глубокими. Пусть ваши детки, а их у вас 4, радуют вас своими успехами. Пусть ваша жизнь будет похожа на изысканный фарфор, красивая, блестящая и благородная. Желаю жить в достатке, любви и взаимопонимании. Берегите друг друга, цените друг друга, будьте счастливы вместе много-много лет. С любовью, мама Зинаида. И поставьте для них хорошую песню. Обязательно прозвучит хорошая песня. Наталья и Александр, искренние поздравления с такой красивой датой. И тоже хочется сказать, перенимайте эстафету у следующей пары. Сегодня, 8 мая, 30 лет и 3 года, как мы вместе. В этот день моя любимая Светулька сказала «да», взяв мою фамилию Холод, и с тех пор мы вместе. Наши дети Павел, Илья, Анна, невестка Ольга, внук Михаил, Александр поздравляют нас с годовщиной нашей свадьбы. Солнышко мое, я очень сильно тебя люблю и благодарю судьбу за то, что мы вместе и за то, что ты мое счастье. Ну и, конечно, дорогие молодожены, хочется вам пожелать, чтобы вы дошли до золотой свадьбы, как одна замечательная пара в нашей программе. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, с золотой свадьбой наших любимых и неповторимых Читу Лапицких Владимира Кузьмича и Ларису Николаевну. Мы поздравляем вас с золотым юбилеем. Вы прошагали вместе с одной целью и с одной мечтой. Мы желаем вам крепкого здоровья, желаем вам огромной любви и чтобы вместе вы прожили сотни лет. Пусть судьба дарит вам радость. Желаем вам правнукам, желаем верить в чудо и в сказку и любить, любить и любить. Любящие вас дочь Ирина, зять Олег и внуки Владислав и Катюша. И включите для них хорошую песню. Я думаю, всем влюбленным эта песня подарит очень-очень много эмоций. И искренне поздравляем всех вас с годовщиной свадьбы и всех молодоженов этого мая. И, конечно же, пусть каждый шаг будет с любовью.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
5: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
6: Дорогой Рокс, сегодня, 8 мая 2026 года, мы поздравляем нашего любимого Александра Викторовича Гарпушкина с днем рождения, с юбилеем. Оставайся всегда таким же энергичным, веселым, отзывчивым, надежной опорой для всех нас. Желаем крепкого здоровья. Радуй нас еще очень-очень долго, много лет. Жена Татьяна, сын Виталий и любимый внук Никита. Александр Викторович, уверена, вы полны энергии. У вас еще масса планов, поэтому желаем, чтобы все эти планы, все задуманное, реализовалось беспрепятственно, потому что рядом у вас надежный тыл, ваша любимая семья. Спасибо, что свой юбилей отмечаете вместе с нашим радио. Обязательно будет подарок музыкальный, не переживайте. Дорогой Рокс, хочется с вашей помощью поздравить на всю страну с круглой датой прекрасного человека Александра Анатольевича Щурко. Саша целеустремленный человек. В своей жизни всего добивается сам. Дом построил, сына родил, деревья посадил. Но на этом не остановился. У него еще куча проектов на будущее. И мы уверены, что все еще впереди. Ведь решил съездить в Китай. И вот съездил. Решил выучить китайский язык. И, пожалуйста, говорит по-китайски. Александр Анатольевич, от всей души с юбилеем тебя. Тепла, добра, уважения, здоровья, счастья и любви. Пусть твои мечты сбываются. С уважением и любовью, твои друзья, семья Пасюк, Топчиевы и лично Платон Борисович. Ну что ж, Александр Александрович, вот все, что написали о вас, для всех нас, кто сейчас слушает Радио Рокс, конечно же, ярчайший

0: программе «Был бы повод».
1: Ну и в завершение еще несколько сообщений. Муж Владимир, дети, внучка и все родные и близкие поздравляют очаровательную Ларису Адамовну Козерскую с днем рождения. Желаем от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым прожитым мгновением. Пусть сбудутся все самые сокровенные желания. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. С днем рождения! Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасную женщину Светлану Горелик, одногруппница 60-й группы Дзержинского ПТУ. Пожелайте ей всех благ, любви и благополучия. Поздравляем с юбилеем мою двоюродную сестру из Минска, Корчевскую Наталью Алексеевну. Желаем Наталье крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и благополучия, написала Светлана из Бреста. Дорогие друзья, и еще один том романтической странички. Поздравляю моего мужа с 43-летием совместной жизни. Прошли много и хорошего, и плохого, всякого было в жизни. Но мы вырастили чудесных сына и дочь, и 5 внуков. Спасибо за все эти годы. Муж Багаев из Озер. Ну что ж, мы вас тоже поздравляем с такой замечательной датой. Дорогие друзья, на этом все. С вами была я, Валентина Лосовская. Встретимся в легких буднях. Всем любви!

0: Магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 2 часа дня.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается 17 мая, сообщили Белта в Республиканском союзе туристических организаций. Ранее была приостановлена программа в Паттайю. Последний в этом сезоне рейс состоялся 3 мая, 14 мая вывозной. Как отмечают туроператоры, в качестве альтернативы туристам могут быть предложены туры в направлении с прямым перелетом из Минска в Китай, Вьетнам, Тунис, Египет, Турцию и другие. Обе программы «Белавия» в Таиланд будут возобновлены осенью. В Минске открылся весенне-летний сезон уличной торговли и общепита. Площадки начали работу, но пока в тестовом режиме. Активно развивается инфраструктура в парках и скверах столицы. Всего начнут работать более 750 объектов. От уютных летних кафе до киосков с мороженым и стильных фудкортов. Традиционно столица к летнему сезону открывает и молодежные стрит-фуд-локации. Лучшая улица в этом году изменила формат арт-проекта. В конце мая откроется большой фудкорт у Дворца спорта. В афише киновечера, интерактивы и мастер-классы. В Республиканском духовном центре иудеев открылась новая интересная площадка. В Бобруйской синагоге теперь есть музей, где можно узнать много интересного о религии иудаизм. Музей открыт для всех, кто хочет познакомиться с этой культурой. На первом этаже находится синагога, а на втором – музей. Там можно увидеть книги, фотографии и одежду раввинов, узнать о важных событиях и традициях иудаизма, о том, как люди разных религий могут жить в мире и уважать друг друга. Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000, который проходит в Риме. В своем стартовом матче представительница нашей страны встречалась с теннисисткой из Чехии Барбарой Крейчиковой и одолела ее в двух партиях. Следующей соперницей первой ракетки планеты будет румынка Сарана Кырстя. Этот поединок состоится завтра.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске продолжительный сильный дождь, при этом, возможно, гроза и сильный ветер. Температура воздуха днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12, в Бресте 13-15, в Могилеве 14-16, а вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня, радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Хороший денек снова в эфире Рокса. А с ним вернулась и я, Юлия Кадушкевич. Рабочая пятница перевалила на вторую половину, друзья, и уже на горизонте машут нам рукой прекрасные майские выходные. А вот нашла сейчас в интернете удивительный факт, решила поделиться. А представляете, оказывается, слоны узнают себя в зеркале. Вот это да. А слон – одно из немногих животных, наряду с человекообразными обезьянами и дельфинами, у которых есть самосознание. Представляете? А слон подходит к зеркалу, вертит головой, рассматривает себя с интересом и даже улыбается. Вот вам, огромный толстокожий, а такой чувствительный симпатяшка. Это я к чему? Пусть сегодня и ваш хороший денек будет таким же большим, добрым и полным приятных открытий.

0: Реклама.
1: В Мила поспели скидки. Шампунь Дав 630 мл 11,49. Набор Лакалют зубная паста и бальзам для губ 8,49. Скидка 20% на все колготки и носки, кроме товаров на акции. С 7 по 10 мая. Мила. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ахти!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
0: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
5: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Хороший денек продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич, и я к вам с неисчерпаемой темой «Ее Величество дача». Для кого-то это теплицы, цветники и грядки, а для других это зеленый газончик и душевный отдых на выходные с шашлыками.
1: Удивительная вещь. История.
0: Соседка кричит соседке через забор: «Ольга Владимировна, какие у вас помидоры крупные, красивые, чем-то модным кормите?» «Да ничем особенным, просто каждый день хожу возле них, хвалю, разговариваю, даже классическую музыку ставлю. Вот они мне и отвечают своей спелостью и красотой». «И что, так весь отпуск прошел?» «Да, завтра на работу. А отпуск был замечательный, только вот спину ломит, руки все в мозолях, лицо обгорело и колени болят. А так замечательный». Но это нормально, огород – дело серьезное. Это три в одном, можно сказать, солярий, фитнес и тренажерный зал.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Дача – это идеальное место для отдыха? Или все же это каторга на свежем воздухе? А вы как считаете, друзья? С вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается.
1: Удивительная вещь. История.
0: В нашей семье дача уже очень давно. Досталась она нам от бабушки с дедушкой, пишет женщина. И я еще маленькая любила туда ездить, купаться в речке, носиться на велике по полям, гулять в лесу, есть ягоды прямо с куста. И вот когда дома собираются гости, мои родители рассказывают про нашу дачу вот так. «Мама, дача далеко, участок всего 4 сотки. Дом маленький, тесный, крыша течет, земля бедная, кроме абрикосов ничего нет. За водой колонки не находишься, речка холодная, пляжа нет, в лесу грибов нет, соседи вредные, а комары с кулак. Папа, представляете, далеко от города, воздух чистый, участок 4 сотки, по документам, но я тщательно перемерил, там их 6, дом каменный с погребом, абрикосов завались, вода родниковая сладкая, ледяная, ух, под боком река, уху, раков, каждый день едим, природа красивая, я даже бобра видел, представляете? Вот и верим после этого, 30 лет живут вместе, а все никак не договорятся.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

Это все случилось в звездную полночь, и себе я не смогу простить, что позволил уйти навсегда прочь той, с кем я готов был жизнь прожить.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Подсолнечное масло «Лея» 3,69 за 800 миллилитров. Крупа гречневая купеческая. Рубль 89 за 700 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Три цены. Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Завершается очередной музыкальный час на Роксе. За это время, друзья, где-то во всем мире кто-то чихнул 560 раз. 12 слонов в зоопарках подошли посмотреться на себя в зеркало и остались довольны. И все мы с вами сделали еще один шаг к доброму, уютному и вечернему отдыху. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, говорим вам пока-пока. Оставайтесь в хорошей компании Радио Рокс. Впереди вас ждет шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. И еще, друзья, завтра 9 мая, День Победы, великий день. Его приближали, как могли, миллионы наших людей, невероятными усилиями и невосполнимыми потерями. Его ждали, о нем мечтали. Позвольте мне от всей души сказать огромное спасибо ветеранам и всем тем, чье детство опалила война. Пусть у нас над головой всегда будет мирное небо, в сердцах живет счастье, радость, пусть повсюду звучит звонкий смех детей, а в душе будет любовь и только любовь.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сегодня вечером запланирована встреча президентов Беларуси и России в Москве. Главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин не обойдут вниманием и международные, региональные и другие проблемы. Белавия отменила некоторые рейсы в Москву. По данным авиакомпании, отменено 6 сегодняшних полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково. Пассажиры могут обменять билеты на ближайшие даты, либо получить полный возврат денег. С актуальным расписанием авиарейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Сегодня в Беларуси стартует традиционный ежегодный месячник Красного Креста. Столица подключится к акции 11 мая. На базе Академии управления покажут тематическую выставку детских рисунков, сделают локации по донорству и первой помощи. С точным временем и деталями проведения акции можно ознакомиться в социальных сетях Белорусского Красного Креста. Национальный олимпийский комитет Беларуси рассчитывает на то, что международные спортивные федерации в кратчайшие сроки отменят все ограничения в отношении атлетов из нашей страны во всех видах спорта. Напомню, Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении спортсменов из Беларуси. НОК приветствовал это решение и отметил его важность для всего спортивного сообщества страны.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. Страну начнет пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы, а с сегодняшнего дня похолодание. Будьте внимательны и осторожны. Так, в Минске продолжительный сильный дождь, при этом вероятная гроза. Температура воздуха сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. В Витебске и Гродно также 10-12. В Бресте 13-15. В Могилеве 14-16. А вот в Гомеле 25-27. По всей стране дожди, возможны грозы. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И все вы прекрасно знаете, какой завтра великий праздник мы будем отмечать. И в преддверии этого праздника у нас будет с вами такая музыкальная тема, киномузыкальная. Ваши любимые песни и фильмы о войне. Казалось бы, каждый год перед праздником и в течение всего года мы смотрим эти фильмы, какие-то из них любимые, можем пересматривать тысячу раз. Песни обожаемые, которые тоже вместе с родными и близкими мы поем. Поэтому поделитесь, какие самые любимые, почему именно эта песня нравится вам, почему именно этот фильм, какой эпизод из фильма вам больше всего нравится. Так что будем сегодня это обсуждать.
2: Фильмы потрясающие, те, которые сделаны после войны, потому что и актеры, которые все это пережили, когда это все очень по-настоящему и настоящее чувство, потому что вот то, что снимают сейчас, оно тоже замечательное, но это скорее легенда. Это восприятие того, как это было когда-то.
1: Да-да-да.
2: Ну, то есть это легендарно, это уже, знаете, когда очень вычищено, это тоже трогает душу, это мурашки по коже, но ты понимаешь, что это такой эффект шоу, по большому счету. А вот те фильмы со старыми актерами, Папанов, Никулин, вот «Белорусский вокзал»,
1: сами актеры, фронтовики,
2: так я же о чем
1: они говорю, все это прожили.
2: Все пережили, конечно. И вот опять-таки «Белорусский вокзал», здесь птицы не поют. Когда слушаешь в этом исполнении Нина Ургант, когда исполняет, вот сдерживаешься, чтобы не зарыдать,
1: это,
2: прям мурашки
1: это
2: по коже.
1: Это в самом прямом смысле вот, отражает праздник со слезами на глазах.
2: Совершенно верно.
1: Но сколько напряжения, опять же, в том же фильме Михаила Пташука в августе 1944-го, где играют молодые актеры. Но какое напряжение? Но ты сразу представляешь, как люди это
2: делали. Ты знаешь, это очень важно, потому что тут какой еще режиссер?
1: Безусловно.
2: Понимаешь? Потому что есть момент, когда я хочу действительно сделать очень красиво. Это будет, ну вот, красиво. И эффекты, и взрывы, и т.д. А есть, когда я хочу передать ту боль, тот патриотизм, который был у людей, которые шли защищать свою
1: родину.
2: Видишь,
1: мы любим этот фильм смотреть, а Владимир Богомолов, который вот написал, по роману которого был снят фильм, он вообще был недоволен.
2: А это Бога ради.
1: Есть тонкости какие-то восприятия.
2: Это всегда Бога ради. Но опять-таки, ты понимаешь...
1: Мы смотрим как зрители, да, тут уже...
2: Нет. Богомолов, так сказать, внес свою лепту, он написал произведение. Если по мотивам этого произведения, это другое. Все-таки киноискусство и литературное искусство разнится. Поэтому у литературы свой выразительный язык, у киноискусства свой. Поэтому, друзья, рассказывайте, какие песни военные. Мы даже вот обратите внимание, не военных лет, не те, которые были написаны в 1941-1945 году прошлого столетия, а вообще в принципе, потому что сколько потрясающих песен было написано после, о войне, трогательное, проникновенное и так далее. Сколько фильмов было снято.
1: Да, люди выражали свою боль, люди это видели своими глазами и потом перенесли на экран.
2: Да, ждем ваши сообщения в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте, пожалуйста, нас внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Во время Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии служило около 1 000 000 женщин. За мужество и героизм 90 из них получили звание Героя Советского Союза, в том числе 17 женщин-медиков. Среди них и наша героиня, жизнь которой — это настоящий сюжет для фильма о безграничном мужестве, силе духа и непоколебимой стойкости. Она родилась в 1920 году на хуторе Шевцово, недалеко от Полоцка. Росла в обычной крестьянской семье, окончила школу, устроилась на работу лаборантом-химиком в Трест Ленинск-Уголь. Потом, накануне Великой Отечественной войны, девушка познакомилась с Иосифом Петровичем. Они полюбили друг друга и уже планировали сыграть свадьбу, но счастливая жизнь прервалась 22 июня 1941 года. Проводив на фронт Иосифа, наша героиня не могла оставаться в стороне. Она поступила на курсы медсестер, после окончания которых была зачислена в действующую армию. Санинструктор оказалась на фронте в 1942 году. И сразу в самом пекле войны, под Воронежем. В первых двух боях она вынесла из-под огня 40 раненых солдат и офицеров, причем с их личным оружием и противогазами. За 8 месяцев на фронте успела спасти 123 раненых солдата, прежде чем пострадала сама. Наступил февраль 43-го года. На Воронежском фронте началась подготовка боевой операции на Курской дуге. Услышав крик о том, что ранен командир роты, старший лейтенант Николай Тимошенко, наша героиня под непрерывными обстрелами бросилась оказывать ему помощь. Пока ползла, почувствовала сильный удар в бедро. Разрывная пуля перебила ей обе ноги. Медсестра потеряла сознание, очнулась от тяжелых ударов. Когда фашисты пошли в контратаку, один из них заметил, что наша героиня жива, и попытался добить ее прикладом. Ее нашли чудом. Возвращавшиеся с задания разведчики обнаружили, что медсестра подает признаки жизни. Они буквально вырезали ее вмерзшее в снег тело и вынесли к своим.
2: Когда наша героиня вступала в комсомол, ей задали вопрос: «А что будете делать, если придется родину защищать?» И она ответила без промедления: «За родину жизнь отдам». И тогда еще никто не предполагал, что подвигом станет вся ее жизнь. И вот по поводу Иосифа она написала ему письмо: «Дорогой мой Иосиф, обманывать, ты же знаешь, я никогда не умела. Со мной приключилась беда. Я потеряла руки и ноги. Горько и обидно оставаться в 23 года инвалидом, получать пенсию и просить подать стакан воды. Моя песенка спета. Не могу, не имею права быть преградой на твоем пути. Устраивай жизнь, как считаешь нужным». И когда она получила ответ от Иосифа...
1: Вот ответ. Пришел: «Милая моя малышка, родная моя страдалица, никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо. Вчера твоим письмом поинтересовался один из моих друзей. Он сказал, что, судя по моему характеру, я должен с тобой отлично жить и в дальнейшем. Я думаю, он правильно определил. Вот и все. Писать больше некогда, скоро пойдем в атаку. Желаю быстрейшего выздоровления. Ничего плохого не думаю. С нетерпением жду ответа. Целую бесконечно, крепко люблю тебя, твой Иосиф». Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или напишите имя нашей героини на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» кропка вай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант» — разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс».
5: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
8: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: читала историю и детей родила, были настоящие женщины. С праздником всех нас, Днем Победы, мирного неба. Людмила тоже написала, что Зинаида Туснолобова Марченко. Ольга согласна с этой версией. Так, так, так. Потом Денис пишет, да, загадан герой Советского Союза, военный врач Зинаида Туснолобова-Марченко. Наталья солидарна. Оксана тоже написала это имя. Тамара. А Татьяна предположила, что это Вера Харужи. Валентина Туснолобова-Марченко, версия Татьяны. И Владимир тоже прям фотографию прислал. Зинаида Туснолобова-Марченко. Да, и вот, Николай, звуковое сообщение пока что не могу прослушать, но тем не менее. Верный ответ, конечно же, у нас был. Это Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко.
1: Надписи за Зинаиду Туснолобову появились на танках, самолетах, боевых орудиях, и развернулось целое движение. И в 1944 году в газете «Вперед на врага» было опубликовано обращение к бойцам Прибалтийского фронта, который приближался к Полоцку. И сама Зинаида обращалась потом к бойцам Прибалтийского фронта. Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего. Счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протез. И, может быть, я научусь ходить. Если бы я еще один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь, за муки, за мою исковерканную жизнь. Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. Я прошу вас, отомстите. И поэтому были надписи за Зину Туснолобову.
0: Кстати, однажды ранней весной, когда солнышко начало пригревать, раненые вышли на улицу, а Зинаида осталась лежать в палате и наблюдать за просыпающейся природой из открытого окна. Ну, понятно, что у человека отняли и руки, и ноги, поэтому физически было не очень комфортно. Да и вот, проходивший мимо боец, заглянув в окно, видя лежащую Зину, крикнул: «Ну что, красавица, пойдем погуляем?» И Зина всегда была оптимисткой, не растерялась и тут же ответила: «У меня нет прически». Молодой боец не отступил и тут же появился на пороге палаты, окаменел от увиденного. Тогда он зарыдал, встал перед ней на колени и сказал: «Прости, сестренка, прости меня». Да, вот такая наша героиня, друзья. Спасибо вам за активность.
2: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, сегодня вспоминаем песни и фильмы о войне. Вот, например, Екатерина написала песни Иволга, Заболоцкого и Молчанова, прозвучавшая в фильме «Доживем до понедельника» в исполнении Вячеслава Тихонова. Ага, потом Наталья пишет: «Рокс, с наступающим праздником! Как-то приехали к нам внуки, читали книги с ними, смотрели фильмы, но самое, что им запомнилось, мы пели песни. Особенно им понравились военные, солдатские. Песни на бис, на поле танки грохотали. Сначала послушали ее в исполнении «Чижа и компании», потом сами пели, выучив слова. Как доходим до слов «В углу заплачет мать-старушка, я уже реву, а мальчишки успокаивают трогательно». И «Три танкиста» тоже любим петь. Дети должны знать историю, а через песни и фильмы это доступно.
2: Алина поделилась: я каждый раз, когда смотрю «Смуглянку», у меня переполняют такие чувства, что понимаю, что еще не один раз я буду смотреть этот фильм и слушать песни.
1: И вот Владимир тоже пишет: «Валентина, Антон, хорошая тема про кино военное. Вы знаете, во время войны снимали фильмы, где немцы в основном дураками показаны. Но тогда так нужно было, чтобы поднять боевой дух. Снимали хорошие фильмы те режиссеры, которые сами прошли войну. Юрий Озеров, например, с его эпопеей «Освобождение», «Битва за Москву». Сейчас буду вспоминать еще яркие фильмы о войне, ну и, конечно, буду писать вам. В одной из самых любимых песен о войне, продолжает Владимир, песня «Просковья». «Враги сожгли родную хату», но именно в исполнении Марка Бернеса. Хоть и голоса особого не было у него, пел именно сердцем. Совершенно верно. Голос тут уже дело такое, друзья. Есть, нету, но когда человек поет душой,
2: да,
1: это очень проникновенно. Кстати, раз о песнях заговорили.
2: О песне, да. Мы скоро будем разгадывать песню в нашей рубрике «Дай 5», поэтому звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Мам, пап! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио Рокс.

0: Дай 5.
1: Итак, друзья, звоните 363-1013, код Минска 017, и дайте нам 5 чисел в промежутке от 1 до 19. Сегодня у нас не припев из песни.

0: Да.
1: 15.
0: Ух, как вы шагаете дальше.
1: 20. Сколько у нас?
0: 19.
1: А, 17 теперь будет и 19.
0: Хорошо.
2: Хорошо. Итак, у вас получилось бровь про то, какие ей дарил.
0: Так сказать, не в бровь, а в глаз.
2: Да. Бровь про то, какие ей дарил.
1: Ой, вы знаете, что ничего не получается.
0: Пусть все получится. Ирина, дорогая, все получится. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и смелость дозвониться первой.
2: Спасибо за поздравления, за хорошие слова. И вам, и вашим близким того же желаем.
0: Тот, кто дозвонится следующим, у вас будет возможность назвать еще одно число, а значит, открыть слово или несколько слов. Ждем, звоните 363-1013, код Минска 017.
2: Эту песню, вы, если уж не знаете текста, то вы слышали эту песню.
0: Ну вот, Денис уже разгадал. Написал в Вайбер. Молодец, Денис.
2: Поздравляем.
0: И Оксана тоже написала, и Лариса.
2: Ах, молодцы,
0: молодцы
2: какие.
0: Молодцы. Да,
2: хотелось бы, чтобы в эфире кто-то назвал эту песню. Кто у нас следующий будет?
0: Ну, посмотрим, если будет 363-10-13, код Минска 017, долго тянуть не будем.
2: Открыли мы, значит, назвали числа 5, 10, 15, 17, 19 и получили слова «бровь» про то, какие ей дарил.
0: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Наталья.
0: Наталья, подальше от приемника. Как можно дальше? Выключайте пока
2: или
0: что звук.
2: Или выключайте его, да.
0: Вы с нами пообщаетесь, потом погромче включите
3: я
0: ваш.
3: Я поняла.
0: Да. Наталья, итак, у нас есть определенные слова. Будете открывать еще? Назовите число.
3: Давайте назовем 6.
0: 6.
3: Пар... 8.
0: Не-не-не.
2: Вам одно достается.
0: Вам только одно.
2: И теперь вы назвали 6. Это слово парнишка. Итак, бровь. Парнишка про то, какие ей дарил.
0: Наталья.
2: Бровь, парнишка про то, какие ей дарил.
0: Наталья, вы с нами еще?
3: Да.
0: Ну так что за...
3: Крутится в памяти, но...
0: Скоро будете подпевать. Это 100%. Спасибо огромное, Наталья. Давайте посмотрим все-таки, что по Вайберу. Денис, Оксана и Лариса написали, что это Тальяночка. И это совершенно верный ответ. Вот так Оксана написала «на солнечной поляночке», Лариса тоже «на солнечной поляночке». Да, у нас эту песню исполняет Согдиана. Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон,
0: Озон, Озон. Радио Рокс. Наши песни.

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, мы сегодня вспоминаем военные песни и фильмы, в том числе ваши любимые. Возможно, есть воспоминания, связанные с, именно с этими фильмами или с этими песнями. Как они пришли в вашу жизнь? Возможно, вы с там, бабушками, дедушками когда-то смотрели, слушали.
2: Да, или, возможно,
1: слушали.
2: Какой-то эпизод вы проносите через всю жизнь. Любовь Кулиева написала: «Доброго предпраздничного дня победы всей нашей рок-семейки». Да, советские фильмы правдивые, снятые и сыгранные талантами, талантливыми, глубоко чувствующими режиссерами и актерами, трогать до глубины души, до слез. Прошло 60 лет, а до сих пор мы смотрим эти фильмы, но без слез не обходится. В бой идут одни старики, летят журавли. Всех не перечислить, мы все их помним чуть ли не дословно, но всегда они трогают до глубины души. Всем мира, счастья и чистого неба.
1: Друзья, ждем вашей истории, ждем ваши воспоминания, рассказывайте. Возможно, эта история, эта песня пришла, ну, действительно, с каким-то таким очень трогательным моментом в вашу жизнь. Поделитесь. И, кстати, давайте проверим интуицию. Какая песня откроет час следующий? Так вот, и истории, и версии, какая песня откроет час следующий, ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И, конечно, на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
3: Валентина Лосовская и Антон

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы! Победный залп по ценам! По 12 мая в сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси заключили соглашение о социально ответственном поведении. Стоимость поездок на такси при экстремальных погодных условиях или проведении крупных международных мероприятий уменьшится. Так, согласно документу, во время повышенного спроса на услуги такси диспетчеры обязались воздерживаться от повышения цен на услугу по диспетчеризации, принимать меры, чтобы стимулировать перевозчиков для обеспечения необходимого числа машин на линии. В март подчеркнули, что соглашение открыто для присоединения других диспетчеров такси, готовых принять на себя предусмотренные обязательства. В Беларуси планируют построить зоны ожидания с электронной очередью еще перед тремя пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Следующим объектом станет пункт пропуска Берестовица на границе с Польшей. Еще одну площадку хотят обустроить перед пунктом пропуска Григоровщина на латвийском направлении. Строительство, по словам главы ГТК, начнется примерно летом, а завершить его планируют в следующем году. Изменения затронут и литовское направление. Перед пунктом пропуска Каменный Лог уже есть площадка в рамках логистического центра, но ее периодически не хватает, если очередь перед пунктом пропуска увеличивается. На таких площадках вводят электронную регистрацию транспорта и создают условия для водителей и пассажиров, которые ждут пересечения границы. Некоторые маршруты городского общественного транспорта изменятся в Минске в воскресенье 10 мая, сообщили в госпредприятии «Минсктранс». Уточняется, что временные изменения в маршруты внесены с учетом праздничных мероприятий в день государственных флага, герба и гимна. В связи с их проведением планируется ограничение движения по проспекту Победителей, четная сторона от проспекта Машерова до улицы Орловской. В транспортном предприятии уточнили, что ряд автобусов не будет останавливаться возле завода холодильников. Первый пациент с хантавирусом выявлен в Израиле. Заражение произошло во время поездки в Восточную Европу. Выявленный у пациента штамм отличается от тех, что ранее обнаружили. По данным Минздрава страны, состояние больного стабильно. Он находится под наблюдением в медицинском центре, но не нуждается в изоляции.
1: Погода.
0: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час. В предыдущем часе, в завершении, мы предлагали вам назвать песню, чтобы проверить интуицию, какая песня откроет новый час. И вот сейчас этот момент настал.
2: Мы только что слышали группу Любэ с песней «Все опять начинается». Какие версии были у вас? Лариса пишет: Валерий Палаускас, «Лей, ливень, лей». Ой, как это актуально на данный момент. Так. Викторович пишет: очень хочется, чтобы час открыла песня «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. Викторович, мы же не про... вот мы не о хотелках говорим, что хотелось бы то или... Мы проверяем
1: вот
2: интуицию, прочувствовать, да, какая песня откроет.
1: Знаете, как бывает, вот идешь по улице и чувствуешь, вот сейчас этот человек оступится, да, там, зацепится, да, да. И точно, бац, вот это происходит. Или что-нибудь увидели, цвета какого-то.
2: Может, он не случайно, Валентина, это сделал? Может, это ты причиной тому была?
1: А, да.
2: Этот человек сейчас оступится, и он оступился. Молодец. Что ж ты тайны свои раскрываешь?
1: Угу. Есть такое.
2: Тамара пишет: песня из кинофильма «Небесный тихоход», первым делом самолеты, ну а девушки потом. Наталья пишет: а может, «Смуглянка»? Денис написал: «Карманов и полотно», «Поцелуй меня, удача». Оксана предположила: Едвига Поплавская и Александр Тиханович, «Случайный случай».
1: Счастливый случай, я так подозреваю.
2: Счастливый случай. Ой, да, счастливый, так и написано. Счастливый случай, я сказал случайный случай. А знаете почему? Потому что Анжела написала, и у меня потерялось сообщение.
1: Да.
2: Ну ничего, я нашел. Пишет песня «Самоволочка» Петрухина, а потом опачки, песню-то Любэ изначально исполняет. Значит, не все с интуицией потеряно. Анжела, верьте в себя и в свою интуицию.
1: Конечно.
2: У вас прекрасная интуиция. Татьяна пишет: «Смуглянка». Ага. Елена пишет: да это нереально узнать песню, хотя бы тему дали. Ну, Елена, что же это за интуиция такая, хотя бы тему дали. Вы знаете что, а ведь у нас разгадывали, даже, по-моему, вчера или позавчера разгадали песню, не исполнителя, а именно
1: как
2: песню.
1: Как работает интуиция? Вам никто не дает никаких подсказок. Это ваше внутреннее чутье срабатывает. Ведь есть моменты, что подумаешь о человеке, бац, он позвонил. Вас же не предупреждали об этом. Подумаешь о каком-то цвете, вдруг машина там красного или желтого цвета проехала, да? Вот о чем-то таком подумал, и это свершилось. То есть заранее вы это почувствовали. Никто не предупреждал, не давал никаких наводок, там не подсказывал ничего. Это есть наше с вами чутье какое-то, понимаете, которое мы называем интуицией. Вот таким образом мы ее решили на нашем радио проверять.
2: Да, ну, с интуицией разобрались, теперь давайте вспоминать военные песни и фильмы о войне. Причем, опять-таки, обращаем внимание, это не песни военной поры, не те, которые были написаны с 41 по 45 год прошлого столетия, а уже и после, может быть, тематика, которая приближает нас вот к тем воспоминаниям, к тем событиям страшным, жутким. Но песни... как ни странно, греют душу.
1: Да,
2: те, которые...
1: они хорошие, они теплые, душевные.
2: Да, ну и вот Владимир пишет: Антон, Валентина, лучше я вам расскажу, какие забавные случаи происходили на съемочных площадках фильмов о войне. Кое-что прочитал, кое-что посмотрел в передачах. На съемках фильма «Руины стреляют» снимали в Минске в конце 60-х. Во время перерыва съемок на обед актер, игравший немецкого солдата, в полном снаряжении вышел на улицу, а навстречу ему шел старый еврей, переживший оккупацию. И у него случился сердечный приступ от увиденного немца. После этого запретили актерам выходить в форме за пределы съемочной площадки, а на съемках эпопеи освобождения в Чехословакии снимали эпизоды. В чешскую пивную зашли актеры, игравшие немецких танкистов. Получилось, как в «Ревизоре», немая сцена. Да, но это курьезное так себе, знаете, когда у человека все-таки сердечный приступ. Надеюсь, что с ним потом все в порядке было.
1: Были со мной на съемках, когда я снималась в военном сериале, и там, значит, ко мне приставал уже полицай и говорит такой: «Учти, немцы не будут с тобой цацкаться». Он никак не может выговорить эту фразу. Немцы, там, немцы, цацкаться. Вот,
2: да.
1: И он такой: «Немцы
2: А он русский? Нет, человек кто? Потому что ты снимался, где был актер немец.
1: Немцы были, да, их было несколько. Нет, русский, все говорит по-русски. Но вот цацкацка. Я говорю, да что ж такое, ты не можешь? Мы по 150 дублей снимаем, и никак не получается. И смех разбирает. Он говорит, у меня там временные накладки на зубы, они все время выпадают, когда
2: бедняга,
1: говорите слова.
2: Бедняга, ну бывает всякое. Друзья, вот ваши истории мы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, друзья, думаю, кое-что вам будет интересно узнать о Тальяночке. Мы песню, значит, разгадывали, песня «Тальяночка» была, и кто-то в курсе, а кто-то вообще впервые слышит это слово. Тальянка или Тальяночка, как ласково называют, это гармонь. Причем не просто гармонь, а уникальный инструмент с богатой историей. И думаю, как минимум первое, что интересно вам будет узнать, что название произошло от сокращения «итальянка», потому что так называли гармонии итальянского строя. Изначально это были инструменты иностранных бродячих музыкантов, которые полюбились в России. То есть это были итальянского строя такие вот гармошечки, итальянка, а потом сократили до тальянки. Есть и русское
2: толкование. То есть это с Италией все-таки связано.
1: Да.
2: Итальянка, да, итальянка, тальянка.
1: Но на русском севере этимология слова вообще иная. Там тальянкой называли любую гармошку, производя название от глагола «тальянить», что означало «тянуть».
2: То есть, что ж ты тальянишь?
1: Да, Миха, растягиваешь.
2: Хватит тальянить.
1: Причем,
2: хватит тянуть.
1: Тальянка – это однорядная гармонь, которая отличается компактными размерами. Она совсем такая небольшенькая. И она славится необычайным звуком. Этот звук запоминающийся. Его часто описывают как серебристый или светлый. Вот от баяна очень отличается. А секрет вот такого серебристого или, как говорят, золотого звучания особы в старину, чтобы достичь такого уникального тембра, мастера использовали медные планки, которые часто называли золотыми. Но золотыми не потому, что они там золотые, они же медные. Золотыми из-за их качества. Вот. А в Сибири, например, тальянкой называли особые виды гармонии, которые могли отличаться, например, от вятских или вологодских образцов. Вот представляете? И, кстати, тоже, думаю, интересно будет узнать, что клавиши старинных тальянок часто украшали белыми костяными накладками, а корпус какой-то невероятной изящной резьбой. Тальянка вообще это символ душевности, такого игривого русского характера, который украсит и деревенские посиделки, и любую концертную сцену. И, кстати, в годы Великой Отечественной войны гармонь тальянка была незаменимым инструментом для поднятия боевого духа солдат. Ее брали на передовую. И постепенно мы переходим к вопросу. Назовите строчечку поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», где как раз-таки говорится о гармонии. Всего лишь строчку озвучите, кто помнит.
2: Ну, и ваши воспоминания, так сказать, ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1
1: или на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Бумага туалетная четырехслойная «Папи» 4,99 за 4 рулона. Стиральный порошок «Ариэль Колор» 10,90 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Три цены. Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: Автомобиль за 3 рубли? Худжей у дискаунтера грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка.бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
5: То самое чувство в ожидании чуда. когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио «Рокс».
7: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
8: Мама, мы едем на дачу.
9: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
8: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
9: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
8: Ура! Мы едем на дачу!
10: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, мы говорили о гармонии итальянки. Говорили, что эта гармония способна украсить и деревенские посиделки, и концертную сцену. Но и в годы Великой Отечественной войны ее брали с собой для поднятия боевого духа солдат, брали на передовую. И вопрос был по поводу поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Назовите строчечку, в которой говорится о гармонии.
2: Вот Владимир написал... Ну, во-первых, Владимир спрашивает, Валентина, это на съемках сериала 1941 было с вами?
1: Да.
2: То, что ты рассказывала?
1: Да.
2: Ага, и пишет, очень хороший фильм, снятый режиссером-фронтовиком Василием Ордынским «У твоего порога», снятый в начале 60-х. Там, кстати, вся немецкая техника аутентичная, ничем гримировать не надо.

0: часы. Но есть еще фраза «только...»
1: Ой, подожди, Татьяна написала, гармонь зовет куда-то далеко, легко ведет. Нет, какой вы, ребята, удивительный народ.
0: Нет, какой же ж вы, ребята, удивительный народ. Да, спасибо большое. А еще есть фраза, засчитаем все ответы. А еще есть фраза «только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист». Для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз. Уже не буду читать, но поскольку рубрика называется «Просто интересно», я думаю, вам просто интересно узнать, что тальянка, она-то, конечно, однорядная гармонь, но были еще итальянки трехрядки. Они очень компактные, там действительно было три ряда клавиш.
2: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: И сегодня, друзья, виртуально побываем, такой увидим мемориальный комплекс «Мать-патриотка». Виртуально, естественно, представим, может быть, кто-то там бывал. На гранитной плите застыли 6 отлитых из бронзы фигур. Пожилая женщина провожает на фронт 5 сыновей, которым не суждено вернуться. И вот, представляете, на торжественное открытие монумента 29 августа 1975 года были приглашены десятки именитых гостей, в том числе герой Советского Союза, космонавт Валентина Терешкова. Но внимание присутствующих было приковано не к ним, а к скромной женщине в платочке, местной жительнице Анастасии Куприяновой. Именно ее трагедия стала сюжетом для монумента. На долю женщины выпало множество испытаний. Она пережила 2 мировые войны, потеряла первого мужа, пострадавшего во время газовой атаки. Лишилась 4 сыновей, которые так и не вернулись с Великой Отечественной. Но, несмотря на все трагедии, эта мужественная женщина нашла в себе силы жить дальше. Началась история этого монумента, собственно говоря, в 1973 году, когда Совет министров БССР принял постановление о создании в городе Жодино памятника матери-патриотке Куприяновой. Сразу же Министерство культуры республики объявило конкурс на лучший проект. Наиболее интересным и оригинальным был признан проект творческой группы под руководством Лагуновского, в которую входили архитектор Олег Трофимчук, скульпторы Иван Миско, Николай Рыженков и Андрей Заспицкий, ветеран Великой Отечественной войны. Прежде чем приступить к работе, художники посетили Жодино, встретились с Анастасией Фоминичной Куприяновой, чтобы узнать подробности ее жизни, о сыновьях, об их борьбе с фашистами, обстоятельствами гибели. Особенно заинтересовал скульпторов образ младшего сына, героя Советского Союза Петра Куприянова, бросившегося грудью на амбразуру вражеского дзота в бою на территории Латвии. И вот Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси, один из авторов монумента, рассказал, как выбирали место для установки памятника. Это цитата. «Мы тогда победили в конкурсе, приехали на это место для того, чтобы определить, а где же выбрать вот эту точку?» И тут начались трудности. «Нам столько предлагали точек по городу, но родилась идея, а что, если установить этот монумент возле дороги на Москву? Дороги, по которой уходили на фронт братья Куприяновы. Дороги, по которой потом гнали фашистов на Берлин. Поэтому сама по себе она является памятником, вот эта дорога. И скульптурные образы, которые стоят рядом, выходят на эту дорогу. Работа была трудоемкой, ведь высота памятника 4 метра. Создание такой большой композиции уже само по себе представляло сложность. Каждую из 6 фигур необходимо было изготавливать отдельно, а ее величина составляла 2 человеческих роста. К тому же отливка из бронзы производилась в Ленинграде, в мастерской художественного литья «Монумент скульптура». Поджимали и сроки. Дата открытия памятника была приурочена к запланированной в Минске международной встрече женщин. Работа по воспроизведению монумента и благоустройству прилегающей площади выполнял коллектив строительного управления номер 30, стройтреста номер 21, которому помогал без преувеличения весь город. Предприятие выделяли по несколько десятков человек, которые приходили на стройку после трудового дня и выполняли определенный объем работы. Основную нагрузку нес белорусский автомобильный завод. Более 3000 его комсомольцев приняли участие в возведении монумента и в благоустройстве территории. Ежедневно выходили на работу по 200-300 человек, а работать приходилось в сложных условиях. Больше года шла работа, и в августе 1975 года монумент был готов. Особенно трогательный момент, когда Валентина Терешкова подходила к Анастасии Фоминишне и сжала ей руку. Это было настолько искренне, и практически представители всех делегаций задавали Анастасии Фоминишне вопрос, как удалось дожить вот до такого преклонного возраста. И она отвечала: «Я жила во имя памяти своих сыновей». И еще из воспоминаний Анастасии Фоминишны Куприяновой она говорила: «Как не приду к памятнику? Младший Петя все время стоит, на меня смотрит. А я ему говорю: иди уже, твои братья впереди пошли. А он не уходит, а все на меня смотрит. А погода плохая, холодная, а он без головного убора. И так мне его жалко».
2: это очень трогательно, просто невозможно. И надо сказать еще, что в свое время, в конце 50-х годов, у Анастасии Фоминишны завязалась переписка с итальянцем Альчидо Черви, и она ему
1: у которого
2: писала,
1: 7 сыновей
2: да,
1: погибло.
2: Да-да-да, она писала ему, что у меня не стало 4 сынов, а у вас 7. Я не хочу, чтобы были новые вдовы и сироты. И он ей отвечал, а мне, как гражданину Италии, надлежит зорко следить за жизнью вашей республики, которая появилась на земле, орошенной кровью, и моих 7 сыновей. А теперь, внимание, вопрос. А сколько лет было Анастасии Фоминишне Куприяновой, когда открывали монумент в ее честь?
1: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век Бай кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Анастасия Фоминишна Куприянова. И в Жодино есть монумент, посвященный нашей героине. Скажите, пожалуйста, а сколько ей было лет, когда открывали монумент в ее честь?
4: Ну, это не то, чтобы монумент в ее честь, это матери... Патриотки открывали, просто она прообраз матерей, да, которые потеряли сыновей, потому что человек потерял столько сыновей. Ну, давайте посмотрим. Значит, Владимир пишет, Анастасии Куприяновой 97 лет было. И этот памятник, часто вижу этот памятник, когда еду в Борисов. Потом Валентина написала, 95 лет было Анастасии Фоминишне Куприяновой на момент открытия памятника. Татьяна предположила, что 86 лет. И Наталья пишет, я была в Жодине на этом месте. Анастасии Куприяновой было 103 года. Денис, Татьяна, Елена написали, что 103 года. И еще Людмила пишет 91 год.
3: Спасибо большое за ваши ответы. И верный ответ – 103 года.
4: 103 года, представляете? 103 года. И вот то, что мы уже озвучивали, когда у нее спросили, как удалось дожить до такого преклонного возраста, она отвечала, я жила во имя памяти своих сыновей. Да, своих сыновей. Вот такая и героиня, и вот такой мемориальный комплекс, пусть и виртуально, но мы сегодня посетили, и если у вас будет, друзья, обязательно съездите в Жодино и посетите.
3: Побывайте там, да, и возложите цветы.
0: Дорожная обстановка.
4: Ну что ж, друзья, а теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
3: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 10 баллов. И нам даже говорят, что пешком быстрее.
4: Да, самая крупная пробка МКАД от Раубичской улицы по улице Тимирязева. Представляете, 47 минут придется подождать. На МКАДе, опять-таки, от Ташкентской улицы до улицы Казинца. На МКАДе от улицы Мирошниченко до Дачной улицы. Академическая улица, улица Столетова тоже. И Запорожская улица, Радиальная улица. Придется подождать от улицы Платонова до улицы Ваупшасова.
3: Основные затруднения. Проспект Независимости от улицы Сурганова до улицы Ленина. Время проезда 32 минуты. Долгобродская улица, улица Козлова от Уральской улицы до проспекта Независимости. Придется постоять минут 38.
4: Друзья, будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ну что, друзья, мы сегодня вспоминаем военные песни и фильмы. И вот Анна Александровна написала фильм «Офицеры», любимый, я так понимаю, в семье. И Ирина тоже пишет: «Валентин Антон, с праздником Победы! Песня и из фильма «Щит и меч». Махнем, не глядя, как на фронте говорят». Да, потрясающий фильм. Надо обязательно пересмотреть «Щит и меч». Юрий написал: «А у нас семейная победная песня – это «Катюша», потому что бабушку звали Катя, и она приближала победу в тылу. Когда мы праздновали 9 мая, то всегда пели эту песню. Однажды пришли гости, которые не знали слов, и я маленький не мог понять, почему люди не подпевают». Но вы знаете что, Юрий, сейчас же гораздо проще все стало, потому что у нас есть интернет, у нас есть мобильные телефоны, и даже если мы не знаем, ну, кто-то из молодежи, например, набираем тот же текст, например, той же Катюши,
2: и можно петь.
1: Слава богу, все
2: Андрей
1: это появляется.
2: Андрей поделился: «Для меня любимый фильм, конечно, «В бой идут одни старики». Один из самых лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне, о боевых буднях летчиков-истребителей. Я всегда его с удовольствием смотрю, и самое запоминающаяся песня из фильма — это, конечно же, «Смуглянка» в исполнении поющей эскадрильи. И мне всегда в такой момент хочется добавить: арфы нет, возьмите бубен.
1: Да-да-да. Людмила написала: «У моей бабушки Леоновой Арины тоже 4 сына и муж не вернулись с войны. В 1971 году она умерла в 97 лет». Но вы знаете что, Людмила, к сожалению, это такой не единичный случай. Очень многие матери потеряли своих сыновей, и поэтому вот этот мемориальный комплекс в Жодине, который посвящен, Жодина, который посвящен матери-патриотке, да, это, собственно говоря, и для вашей бабушки в том числе, безусловно. Владимир написал: «Антон, Валентина, климанула меня с возрастом Куприяновой. Не смог правильно отнять. 1975, год открытия памятника, 1872 года, год рождения». Ну, Владимир, всякое бывает. Всякое бывает. Ну, что тут поделать? Мы точно такие же.
2: Мы не роботы, мы
1: честно говоря,
2: люди.
1: Вот, Владимир, честно вам скажем, потому что в интернете тоже разница. Кто написал 103, кто написал 105. Мы
2: кто-то
1: тут же
2: в воспоминаниях,
1: да,
2: пишет
1: кто-то,
2: разные тоже
1: мы
2: цифры.
1: Мы тут же стали смотреть год рождения, стали вычислять. Ну, и на свой страх и риск все-таки мы определили,
2: проверять,
1: что все-таки 103,
2: да,
1: года. 103 года, да, всякое бывает.
2: Жито,
1: друзья,
2: тоже выясняли.
1: Спасибо, спасибо вам за вашу активность. Но все-таки мы сегодня говорим о военных фильмах, и, вернее, фильмах о войне. И песни, связанные с войной. Может быть, были какие-то воспоминания, как эти песни пришли в вашу жизнь? Может, для вас какие-то песни особенные?
2: Может быть, что-то интересное вы представляли, когда слушали эти песни? А может быть, в детстве как-то их неправильно пели?
1: А может быть, вы их пели, и очень даже хорошо. Да. Когда это произошло? Вот в первый раз.
2: Может быть, в хоре
1: где-то
2: пели.
1: Почему это произошло?
2: Пели.
1: Да. Рассказывайте. Ждем ваши воспоминания в Viber 33 699 102.

0: операции по 56 банковским счетам. Сотрудникам МВД удалось задержать 5 курьеров, работавших на мошенников. У них изъято более 100 тысяч рублей. Кстати, кибератаки с использованием искусственного интеллекта способны вызвать макроэкономический шок на финансовых рынках. Такое предупреждение содержится в новом сообщении Международного валютного фонда. Так могут быть последствия для потребительского доверия, сбой в работе платежных систем, напряженность для ликвидности, а также динамика панических продаж, если одновременно окажутся затронуты многочисленные институты. Для финансовых властей вопрос заключается в том, готова ли система абсорбировать инциденты в киберпространстве без дестабилизации ключевых финансовых функций. В Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь возгорания превышает 1100 гектаров, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Ситуация также осложняется из-за сухой погоды, сообщает Белта. Дополнительные поезда, назначенные на Витебском направлении в дни 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги. Речь идет о пассажирских составах, которые будут курсировать из Минска и Москвы в Витебск и обратно. Продажа билетов на дополнительные поезда откроется 16 мая. В пути исследования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения мероприятия.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в Зико украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зико – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и

Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:06 на часах, дорогие друзья, уже начало шестого, а в начале шестого, как всегда, по хорошей доброй традиции, мы передаем привет всем нашим дорогим и любимым радиослушателям. Спасибо большое, что настроились именно на радио «Рокс» и выбрали именно нашу волну среди огромного количества радиоволн. Нам очень-очень приятно. В преддверии Дня Победы сегодня тема нашего эфира – любимые песни и фильмы о войне. Какие ваши самые любимые песни о войне, самые любимые фильмы, которые вы можете смотреть сколько угодно, никогда не надоедает, какие-то эпизоды из этих известных фильмов, и какая строчка из песни, может быть, вас трогает, или в детстве вы как-то забавно пели вот эти песни?
2: Вот Елена, например, пишет: «Песня «Катюша». Пели хором еще в детском саду». Ой, кстати, мне тоже так нравилось петь. У нас сначала был... Я не помню, как назывался этот предмет. Потом он почему-то стал музыкой.
1: Ну, вот пение вдруг... в школе.
2: Ну, наверное, пение, да. А потом вдруг он стал музыкой. Но это было то же самое пение, потому что музыкой мы не занимались. Что такое музыка? Музыка — это когда тебя учат играть на музыкальных инструментах, да? Когда это только музыка. А пение все-таки... Ну, опять-таки, в школе попробуй найди музыкальные инструменты, так, чтобы классу хватило заниматься.
1: Всем,
2: да. Это же тоже так себе. Поэтому, не знаю почему, ну, там более, больше касалось истории, конечно, музыки, нежели как бы, когда дети упражняются. Но мы пели, и мне очень нравилось, когда мы... И всякие разные песни военные, ты что? Это прямо до дрожи как-то, до слез. А «Журавли»? Мы же представляли, мы им вот эти маленькие шпындики, которые... Это же о погибших людях. Может быть, где-то место и для меня там и прочее.
1: Да, объясняли все, пели. На пении всегда пели все вот эти
2: Людмила песни. Нам написала, вот я озвучивал в прошлом часе, что бабушка Леонова Арина, тоже было 4 сына и муж, не вернулись с войны в 71 году, и она ушла в 97 лет. В деревне Лопатина есть большой памятник, и все эти 4 сына тоже. Когда училась в школе, была большая фотография. На ней была бабушка Арина, стояла возле памятника. Вот сейчас очень жалею, что не попросила и не сохранила это фото. Ну, к сожалению, Людмила, самое главное, что эта память осталась в вашей душе, в вашем сердце. Рассказывайте. Рассказывайте вашим детям, внукам и так далее. Рассказывайте, чтобы память сохранилась. И вот еще Юрий тоже написал: у нас семейная песня «Катюша». И говорит: да-да-да, ее можно найти в интернете. Но в то время, вот когда мы, вот когда приходили какие-то гости и не знали слов, и не могли напеть, и для Юрия это было удивительно, потому что это их семейная песня с детства, говорит, да, то теперь, конечно, все это очень-очень упростилось. И слава богу. И Владимир еще пишет: а какой правдивый фильм «На войне, как на войне»? Есть и книга, но в ней младший лейтенант Малешкин погибает. Да. И вот еще Александр написал: «Добрый вечер» о фильме «В августе 44-го». Актеры — это шедевр. А эпизод, где мы из комендатуры, это высший из, пилотаж.
1: Комендатуры,
2: Алекс.
1: Мы из комендатуры. Это действительно высший пилотаж.
2: Евгений Здорово, Миронова, спасибо, что рассказали о любимых фильмах. Но, друзья, интересна же сама история, когда вы впервые увидели. Как вы увидели? Я не знаю, может, это ваши бабушки, дедушки вместе, или там с родителями вы вдруг посмотрели этот фильм. Это же прекрасно, вот эти воспоминания. Я помню, как мне... забыл, как фильм называется, господи, выскочил вот сейчас, когда о том, как деревни сжигали белорусские, это, по-моему, и в Беларуси снимали. У меня отец закрывал глаза. Я помню вот до сих пор. Представляете, моего отца уже много лет нету. Я
1: возьму твой боль, белорусский
2: фильм. Да, вот что-то
1: тоже
2: подобное, да. Когда отец закрывает глаза, когда ты смотришь, он понимает, что рано еще.
1: Тяжело
2: рано,
1: для психики ребенка еще такое.
2: Людмила вспомнила фильм. Фильм, значит, «В бой идут одни старики».
1: Тоже.
2: Ну, потрясающе.
1: Забавно. А я в детстве, когда «Катюшу» пели, я представляла, вот выходила, песню заводила. Мне что-то в голове представлялось, что выходила девушка такая в светлом платьишке с цветочками.
2: Песню заводила опять-таки.
1: Не песню заводила.
2: А что?
1: А заводила машину, вот как ручной завод машины. ГАЗ-53 там заводили.
2: Нормально, нормально. Друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет тем, кто слушает нас за рулем. Вот, конечно, с такой погодой будьте внимательны и осторожны. Но чтобы вам не было скучно, парочку анекдотов от легких будней. Сидит блондинка и такая: вот я пыталась начать готовить по рецептам. Написано: поставьте духовку на 180 градусов. Вот скажите мне, а как мне потом этой духовкой пользоваться? Она ж тогда дверцей к стенке будет.
2: Да, ну и у меня такой военкомат. Военком призывнику говорит: то, что у вас врожденное плоскостопие, меня не убедило. Некоторые, чтобы не служить в армии вообще, специально рождаются девочками. Ох уж эти девочки, хотя многие девочки вот даже хотят уже сейчас пойти служить в армию.
1: Да, друзья, я тоже хотела.
2: Но а что тебе мешает?
1: Только чтобы на плацу командовать. Я вот
2: это только чтобы командовать.
1: Да.
2: Вот лишь бы ей бы покомандовать.
1: Нет, чтобы на плацу и чтобы красиво.
2: Молодец, красиво. Сейчас будем красиво рассказывать, что происходит на дорогах в Минске.
0: Дорожная обстановка.
2: Да, друзья, загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 10 баллов. Как вот в прошлый раз сказали, пешком быстрее.
1: Но не с таким дождем, конечно. Движение достаточно плотное, крупнейшие пробки. МКАД от улицы Раубичской до Дачной улицы. Время проезда 32 минуты от Раубичской улицы до дороги в Дрозды. Также МКАД от улицы Чижевских до улицы Лейтенанта Кижевского. Ватова и улица Сурганова, Орловская улица, от улицы Куйбышева до Нововилинской улицы.
2: Так, ну и еще Долгиновский тракт от улицы Выгодского до Орловской улицы, Долгобрудская улица, улица Козлова от Уральской улицы до проспекта Независимости, улица Куйбышева от улицы Киселева до улицы Сурганова. Друзья, берегите себя и будьте внимательны.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Наши песни –

0: Реклама.
1: Открытие нового магазина «Ома». Минск. Игуменский тракт, 11. 15 мая в 12:00. Ждем вас на открытие. Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома.бай».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
5: Мебель.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: В Мило поспели скидки. Шампунь Дав 630 мл 11,49. Набор Лакалют зубная паста и бальзам для губ 8,49. Скидка 20% на все колготки и носки, кроме товаров на акции. С 7 по 10 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283. Сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр. Сила в каждой детали.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Эхти!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
0: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
1: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Дурацкий вопрос.
1: Так, ну еще перед дурацким вопросом у нас есть сообщение. Галина пишет: с праздником вас. Победы в задуманном, мира и добра. Галин, спасибо огромное.
2: Спасибо,
1: и вам те же пожелания. Вот сегодня хорошая тема в канун праздника. Военные песни. А как вы относитесь к такому предложению, пожеланию? Вот пусть бы завтра в этот очень важный день весь день звучали бы эти песни. Как-то такое было возможно и на вашем канале. Галина, у нас такое было и неоднократно. Звучали военные песни очень много и так далее. Но жизнь продолжается. И хочется жить, и любить, и строить новое общество, мирное, спокойное и так далее.
2: Поэтому... С новыми песнями, но в песни военных лет,
1: конечно, песни будут
2: о войне
1: звучать.
2: Обязательно будут звучать.
1: И завтра будет, как и во всех СМИ, минута молчания. Я думаю, что вы будете вместе с нами, и мы помянем, и будем... В этот момент молиться о счастливой мирной жизни для всего мира. Людмила пишет: песни «Журавли» и «Майский вальс». Вот это то, что близко. Евгений. Евгений написал: «Батальоны просят огня» и песни про минуты тишины в исполнении Николая Караченцева. Это нечто. Еще «Горячий снег». Юрий вспоминает белорусский фильм про войну «Иди и смотри». Это, возможно, вот то, что я о чем говорил. «Иди и смотри». И Владимир, кстати, тоже напоминает мне. Говорит: «Антон, наверное, вы имели в виду «Иди и смотри». Дебютная роль Алексея Кравченко. Да, да, вы знаете что? Скорее всего, вот «Иди и смотри».
2: А вот Антон...
1: Это просто, ну, это на разрыв сердца, что ли, вот в этот фильм.
2: Тяжело, тяжелый фильм.
1: Очень, да.
2: А вспомните, вот Антон вначале говорил, что это не обязательно песни военных лет, написанные после войны.
1: Конечно,
2: песни,
1: конечно.
2: Юрия Антонова «Маки, маки,
1: красные»,
2: конечно,
1: маки, конечно.
2: И «Снегири». Это просто до кома в горле.
1: Хорошо, но у нас все-таки...
2: Еще не дурацкая информация есть. Песня

0: на ладонь, а офицерский вальс стал случайным вальсом.
1: Андрей нам прислал анекдот. Мы уже переходим к дурацкому вопросу. Анекдот. Наташка, привет, чем ты занята? Да футбол по телеку смотрю. Кто с кем играет? Да я понятия не имею. А за кого болеешь? Я с детства болею за ту команду, которая защищает левые ворота. Так они ж меняются воротами после первого тайма. Вообще не напрягает. Хорошо, а у нас дурацкий вопрос.
0: Дурацкий вопрос звучит так. Вот удивительно, почему, если кому-нибудь сказать, ну, на вкус как пластилин, тебя обязательно поймут? Почему?
1: Давайте пофантазируем. Ответы могут быть как серьезные, так и шуточные. Ждем их в Viber 33 699 102 и 1.
0: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, почему, если сказать кому-нибудь на вкус как пластилин, тебя обязательно поймут?
2: Наталья пишет: боже мой, ну все же ясно и понятно. Ну кто не ел, не пробовал хотя бы на вкус пластилин в детстве? Пусть поднимут руки. И Денис тоже пишет: ну потому что в детстве мы все через это прошли и попробовали. Владимир пишет: ну не знаю, может я какой-то неинтересующийся человек. В садик меня не водили, пластилин не ел, карандаши не грыз, качели на морозе не лизал, лампочку в рот не совал или не сунул. Короче, не пихал. И у меня есть попугай. Он все любит пробовать клювом. Так что не он. Не знаю. Владимир. Владимир. Какое скучное у вас было детство. Я бы хотел сказать. Потому что как же вот это вот... Ты меня прости. Карандаши не грыз. Пластилин не ел.
1: Значит, Владимир не поймет.
2: Качели на морозе лампочку в рот не сол. Ну как же это, Владимир?
1: Значит, Владимир не знает на вкус как пластилин.
2: Подожди, что Владимир, мы оптимисты. У вас все впереди.
1: А Сергей написал: а потому что это вязко, жирно, безвкусно и подозрительно.
2: Вы плохой...
1: То есть, наоборот, распробовал.
2: Вы плохой пластилин жевали. Потому что есть очень даже вкусный. Самое главное не проглотить, потому что это...
1: Ирина написала: потому что иногда пластилин на вкус как пушистые блинчики. Да.
2: Прям как, пластилина как захотелось. Прямо, вы так аппетитно написали, господи. Так, пожалуйста, кто нас слушает, особенно в юном возрасте, пластилин не пробовать, это отрава.
1: Но тем не менее, вопрос дурацкий. Почему, если сказать человеку, ну, на вкус как пластилин, он тебя обязательно поймет?
2: Ну, во всяком случае, люди определенного возраста поймут, я не знаю, как сейчас. Хотя, мне кажется, что и сейчас тоже дети пробуют пластилин.
1: А еще нам написала Елена: а потому что, чем идеальнее выглядит еда сегодня, тем больше она похожа на пластилин. Ну, не знаю.
2: Современная еда, ну, да.
1: Да, да,
2: на самом деле.
1: По консистенции еще.
2: Да и по всему, и по вкусу в том числе. Друзья, спасибо вам огромное за активность. Ну, вот теперь как-то более понятно стало, что все мы пробовали, а может быть, кто-то еще и попробует.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Хорошо быть котиком! Хорошо собакой! Когда Фиприст нам от клещей закапают.
3: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
4: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается по-прежнему в 9 баллов. Самая крупная пробка на отрезке МКАД от Траубичской улицы до Дачной улицы. Там можно задержаться на 26 минут. МКАД от Долгиновского тракта до улицы Тимирязева, проспект Независимости от улицы Петруся Бровки до улицы Ленина.
2: Долгиновский тракт от улицы Выгодского до Орловской улицы, улица Якуба Колоса от улицы Белинского до Красной улицы. Также Орловская улица от улицы Максима Богдановича до Долгиновского тракта.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Auto Market.bell. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29.90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794. Озон,
4: Озон, Озон. Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у тут и гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 июня 2026 года. Подробнее игра «Кровка грошек» «Кровка бай». Телефон +375 44 788 80 26.
5: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, прежде чем распрощаться, еще есть ваши сообщения. Светлана пишет: «С праздником Победы всех, мирного неба, и дай нам Бог слышать залп орудия только на праздничных салютах. Очень нравится песня в исполнении Валентины Толкуновой «Если б не было войны». Столько в ней трагедии о жизни, которую отняла война». Вот 100%, Светлана, у нас тоже. Причем и Валентина Толкунова, и многие другие исполнители.
2: Уже молодые исполнители перепевают. Да, слышали эту песню на нашей волне. Только в День Победы она звучала. А вот от Владимира Макаренко сообщение. «Я в детстве играл в детском духовом оркестре, выступал в парках. И мне ли не знать о военных песен? «Темная ночь» из фильма «Два бойца». «Первым делом самолеты» из фильма «Небесный тихоход». Нравится фильм «Они сражались за Родину». А вот с детства «Боюсь, иди и смотри». Очень тяжелый фильм. Не дай Бог подобное пережить. Вот. Преклоняюсь перед всеми, кто приближал великую победу на фронте и в тылу. Спасибо большое,
1: Наталья,
2: Владимир.
1: Пишет: «А у меня есть традиционные фильмы, которые я пересматриваю на 9 мая. Очень люблю фильм «Мы из будущего». Его смотрю постоянно. И еще четырехсерийный фильм «Старое ружье» с Ириной Пеговой. Я первый раз его посмотрела по телевизору, чисто случайно. Щелкала канал, и он мне попался на глаза. И я так засмотрелась, что сидела почти до 2 часов ночи. Но досмотрела. Ну и, конечно, любимые советские фильмы «Максим Перепелица», «В бой идут одни старики», да, да, да. «Летят журавли», «Холодное лето» 53-го.
2: Слушайте, а «Сердца четырех»?
1: Да, да, да.
2: Простите, где фильм? В стихах. Не сразу это замечаешь. Даже на протяжении всего фильма люди говорят стихами. Посмотрите,
1: друзья,
2: кто не в курсе.
1: Ну что, мы уже будем прощаться. Напоминаем, что на «Роксе» для вас насыщенная сегодня программа, потому что очень скоро, уже через несколько минут, в эфире будут музыкальные гонки, «Золотой вираж». Помогайте вашим артистам достигать вершин. А после — народно-поздравительная программа «Был бы повод» с Александром Барским.
2: Ну а всех вас, дорогие друзья, мы искренне благодарим, что всю неделю вы были вместе с «Легкими буднями». А в преддверии великого праздника Дня Победы хочется пожелать всем нам мирного неба, здоровья и радости. Пусть подвиги предков навсегда остаются в наших сердцах, а в наших домах всегда царят уют, согласие и счастье. И желаем всем нам, чтобы страх и боль войны никогда не вернулись, а наша жизнь была наполнена светом и гордостью за страну. До новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 6 вечера.

0: В Минске 13 часов, в студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сегодня вечером запланирована встреча президентов Беларуси и России в Москве. Главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин не обойдут вниманием и международные, региональные и другие проблемы. Возраст респондентов, участвующих в переписи населения Беларуси, может быть снижен до 15 лет. Обновленный законопроект в первом чтении приняли депутаты. Представляя документ, Вован Ведева сообщила, что пробная перепись населения в стране пройдет уже в октябре следующего года. Основная кампания запланирована на 2029. Сбор данных будут вести двумя способами – через интернет и традиционный офлайн-опрос населения. Почти полсотни человек приняли белорусское гражданство. Церемония прошла в торжественной атмосфере Несвежского замка. Частью белорусской семьи стали уроженцы Украины, России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Новые граждане дали клятву на верность нашей стране. Обещали соблюдать Конституцию, уважать законы, государственные символы и культурные традиции Беларуси. С начала года только в Минской области белорусское гражданство приняли свыше 170 человек. Банковская система Беларуси работала стабильно в первом квартале 2026 года и в целом выполнила поставленные задачи. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Инфляция замедляется, ее динамика в годовом выражении складывается ниже прогнозов. Спрос на кредиты со стороны населения и экономики удовлетворяется в полном объеме. Цены за квартал выросли на 1,6% при прогнозе в 2,5%.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов Альфа-банка.
1: Погода.
0: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: «Золотой вираж».
1: Доброго, светлого, праздничного настроения всем слушателям Радио Рокс. Всей нашей любимой стране, которая в эти дни готовится и отмечает одно из самых важных событий. С Днем Великой Победы, дорогие друзья! Наши эфирные программы «Слова, песни, сердца» в эти дни еще больше наполняются жизнью и благодарностью за подвиги наших дедов и прадедов, которые подарили мир нашей родной земле. Это праздник торжества жизни, радости и музыки, так что давайте проведем его с добрыми мыслями и в хорошем настроении. А поможет нам в этом «Золотой вираж» – музыкальные гонки, которые прямо сейчас стартуют на Роксе по привычному расписанию. Комментировать этот процесс, как всегда, буду я, Андрей Симович, поэтому устраивайтесь поудобнее, делайте звук погромче и поехали! Напомню, каждую неделю на золотовиражной трассе Рокса появляются 10 пилотов на своих песенных болидах. Семеро из них представляют основной состав гонки, а трое – претенденты. Попадание в первенство, скорость и позиция пилота полностью зависит от голосования на сайте rocks.com в разделе «Золотой вираж». Ну, соответственно, чем больше голосов или лайков, если хотите, тем больше шансов на победу. Начинаем мы обычно с объявления аутсайдеров, которые на старт, к сожалению, не выйдут. Потеря у нас сегодня одна единственная, но весьма ощутимая. С грустью прощаемся с песенным болидом Григория Лепса. 15 недель в гонке, яркий путь на вираже, хорошие показатели и результаты, но, увы, придется отпустить.
2: Эх.
1: Хотя, знаете, наблюдая за движением пилота, за его стремлением достичь цели, я не удивлюсь, если он вернется. И хорошо, конечно, возвращайтесь, Григорий Викторович. Будем рады и видеть вас, и слышать звук мотора ваших ярких болидов на вираже. Друзья, слышите, что отвечает пилот? Не обессудь, потому что именно так называется песнякар, который сегодня провожаем.

0: назад. И наступает время начинать нашу основную гонку. На старт, поехали!
1: Золотой вираж.
0: Ого, вот это поворот! Не успел Александр Юрпалов появиться в качестве претендента на попадание в золотой вираж, как тут же оживилось голосование. И ускорился, и помчался, и ворвался в основной состав его песенный болид под названием «Когда мы были молоды». Наш пилот удивительный музыкант. Он не мечтал о пении с детства, не работал в ресторанах, не пытался кому-то подражать. Музыка случилась в его жизни естественно для него, но неожиданно для многих. Он просто взял и записал несколько своих песен, которые много лет крутились в его голове. Потом показал их друзьям. И пошло-поехало из маленького городка Кустаная в Казахстане в Москву в 2002 году. Это, кстати, еще и о том, что в жизни все не случайно. И если человеку суждено быть артистом, он им станет. А если песенному болиду суждено попасть в основной состав «Золотого виража», то благодаря голосованию он там обязательно окажется. Седьмая позиция. Александр Юрпалов на песнегаре с ностальгическими нотками. «Когда мы были молоды».

Вольный ветер нам дул в паруса, не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно идут.

Вторую неделю в гонке Виталий Волк. Его результат плюс одна позиция. Болельщики по-дружески поддержали любимого пилота. Я, кстати, не случайно завел речь о дружбе. А дело в том, что это одна из главных жизненных ценностей Виталия. Как-то он даже сказал: «Я живой, когда все мои друзья со мной». Кстати, если верить исследованиям Гарвардского университета, люди с крепкими дружескими связями на 50% реже страдают от депрессии и живут в среднем на 7 лет дольше, чем те, у которых друзей мало. Вот и думайте. А еще ученые из Оксфорда выяснили, что человек способен поддерживать стабильные дружеские отношения примерно с 5-15 людьми одновременно. Больше мозг начинает перегружаться. И вот данные еще одного, Йельского университета. Исследования показали, что у друзей часто совпадают гены, связанные с обонянием и иммунной системой. В общем, да, исходя из вышесказанного, можно согласиться и с фразой нашего гонщика о том, что чувствовать себя живым лучше всего с друзьями и близкими. Песнякар Виталия Волка «Лучшее во мне» замыкает семерку сильнейших этой недели. Представляю, как радуются сейчас его друзья.

0: Дорожная обстановка.
1: В городе по-прежнему 9-бальные пробки. Самая крупная на МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Проспект Независимости тоже стоит от улицы Петруся Бровки до улицы Ленина. МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы.
2: Также стоит Долгиновский тракт от улицы Выгодского до Орловской улицы. Орловская улица от улицы Максима Богдановича до Долгиновского тракта. Проспект Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Якуба Колоса.
1: И МКАД от Раубичской улицы до улицы Мирошниченко, улица Ленина, от пешеходного моста до проспекта Независимости. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Время претендентов. Напомню, три раза за гонку мы переключаемся на дополнительный трек, где яркость своих болидов демонстрируют новые музыкальные пилоты. Они тоже хотят быть замеченными и, конечно, мечтают об основном составе «Золотого виража». Помочь в этом можете только вы, радиоболельщики.
0: «Пит-стоп».
4: Так, ну что там у нас? Ждем. А, вот, вижу, первый претендент выезжает на круг. А на борту написано: «Туфли давят». И это Вика Ветер. Прекрасная, улыбается, демонстрируя нам свой хит-мобиль. Представляете, существует 19 видов улыбок.
5: Ого!
4: Из них только 6 свидетельствуют о хорошем настроении, а остальные отражают ряд неприятных чувств. Смущение, неловкость или даже страх и страдания. Улыбка может выражать презрение, гнев и недоверие, а также ложь и растерянность. Искренняя радостная улыбка, по словам специалистов, появляется на нашем лице, когда мы сделали что-то для собственного благополучия. Она выражает чувство удовлетворения. А вот остальные виды улыбок несут в себе другую информацию. Кстати, для настоящей улыбки иногда достаточно послушать хорошую песню. Этим и займемся. Первый претендент «Золотого виража». Встречаем музыкальный болид Вики Ветер. «Туфли давят».

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Абнаўляйце, аддыхайце! В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Process France.
1: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Эхти!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
0: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
5: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Redis Laboratories Limited.
6: Вспоминаю, что как-то рассказывал вам на «Вираже» про одни из первых гонок на автомобилях. Их снимали операторы, которые ехали рядом на велосипедах. Да, скорость этих самых велосипедов была тогда выше скорости гоночных авто. Звучит смешно и нелепо, но как есть, вернее, как было. И вот я сейчас читаю уже современную историю. Есть в Китае один оператор, который стал известен тем, что бегает быстрее спортсменов. Чтобы снять бегунов, ему приходится развивать немалую скорость. По сути, оператор не несется даже быстрее, чем участники забега на 100 метров. И знаете, что еще забавно? Мужчину все чаще просят сбавить скорость, ну, чтобы не позорить бегунов и не выглядеть более впечатляюще, чем они. Я себя тоже вот как-то иногда чувствую немного таким вот оператором, потому что опережаю картинку на золотовиражной трассе, чтобы все вам показать и рассказать в лучшем виде. Вот мы и добрались до пятой позиции. Здесь не так быстро, как победители, но достаточно энергично мчит Виктор Королев. На борту его песенного болида написано «А ты яблоко ела». Встречаем!

Хуан Карлос Пина, кубинский механик, недавно привлек внимание общественности тем, что переделал свой автомобиль 1980 года, так что он стал работать на угле. Причем всю конструкцию он сделал буквально из того, что было – металлолома и ненужных вещей. Так, в качестве топливного бака он использовал старый пропановый баллон, припаянный к задней части автомобиля, а в роли фильтра – бутылку из-под молока, набитую старой одеждой. Во время первого тестового заезда авто проехало 85 километров с максимальной скоростью 70 километров в час. Но это сильно больше, чем ожидалось. И вот теперь изобретатель планирует перевести на уголь и трактор, чтобы работать в поле. Ну, пожелаем удачи этому смелому человеку и безопасности, главное. Шутка ли, можно же обжечься по неосторожности. У нас на вираже главное не топливо, не уголь, а голоса болельщиков. Но вот ожоги получить как раз-таки можно. Евгений Григорьев прямо сейчас споет вам об этом на четвертой позиции. «Обожгла любовь». Встречайте!

0: у нас на вираже появляется третий претендент недели. И это третий актер-музыкант в нашей золотовиражной гонке.
1: Пит-стоп.
0: Это Вован или Владимир Селиванов. Ну, помните этого парня из «Реальных пацанов»? Разносторонний артист, который в кино снимается и в КВН участвует, также мероприятия ведет и свой блог продвигает. Однако огромную роль в своей жизни он отдает именно музыке. Как написано на сайте Вована, своим музыкальным проектом он приоткрывает слушателям богатый внутренний мир, мир авторского рэпа, душевных переживаний, творчества, позитивных и грустных историй с примесью юмора, доброго сарказма и умения смеяться над собой и жизненными ситуациями. Сегодня он споет зажигательный озорную песню о том, что любовь рождает чудеса. Наш третий претендент недели. Встречайте, Вован на вираже.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
5: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Радио «Рокс».
8: А вот и самое интересное. Впереди тройка лидеров.
9: Финишная прямая.
8: Никита Панфилов на песнякаре «Я бы мир нарисовал» достиг бронзовой высоты. В одном из недавних интервью наш пилот признался, что он суеверный человек. Во многое верит и знает, что чем больше сделаешь хорошего для людей, тем больше получишь в ответ. А из-за того, что он эгоист, он старается сделать еще больше доброго, чтобы и вернулось к нему добра в приумноженном количестве. А что? Неплохая логика. И мир вокруг нас сразу станет лучше, и всем будет хорошо. «Я бы мир нарисовал». Встречаем Никиту Панфилова на третьей позиции.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Минус одна позиция и потеря высшей ступени пьедестала у победителя прошлой гонки Александра Олешко. И что вы думаете, он унывает? Нисколько. По-прежнему утверждает все к лучшему. Прекрасный пример оптимизма и веры в жизнь. Встречаем. Александр Олешко. Все к лучшему. Сегодня это вторая позиция.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс.
5: Как всегда, время пронеслось незаметно. 6 пилотов основного состава уже показали свое мастерство. Впереди наш победитель гонки. Пока его догоняем, вспомним всех участников «Золотого виража». Когда мы были молоды, воспоминания Александра Юрпалова замыкают семерку сильнейших.
6: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
5: Лучшее во мне. Виталий Волк на 6-й позиции.

0: На пятой Виктор Королёв с песней «А ты яблоко ела». Четвертым на вираже оказался Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
1: Обожгла любовь, обожгла любовь. Лампадкой след оставила.
0: «Я бы мир себе нарисовал». На третьей позиции звучат слова Никиты Панфилова.
2: «Я бы мир себе нарисовал, где нет ни боли, ни печали».
0: На второй позиции Александр Олешко. «Все к лучшему».

Стас Михайлов, чемпион. Прямо сейчас слышу ваши аплодисменты. Для артистов они очень важны, как и признание и любовь. Поэтому я уверен, пилот сейчас ликует. И уж точно его счастье не плачет. Стас Михайлов, первый на вираже. Это золото нашей гонки.

0: Ну вот и все, друзья. Еще одна гонка позади. Сегодня на «Золотом вираже» с вами был я, Андрей Асимович, эмоциональный и веселый музыкальный комментатор. Становитесь свидетелями наших музыкальных гонок по пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. И, конечно, не забывайте голосовать за любимчиков на нашем сайте rocks.com в разделе «Золотой вираж». Слушайте гонки, любите гонки и оставайтесь с «Роксом». Ну и напоследок, позвольте еще раз от всей нашей радиосемьи поздравить всех с Днем Победы, счастливой, свободной, радостной, мирной жизни нашей любимой стране и нашим прекрасным людям. До встречи в эфире. Пока!
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Белавия отменила некоторые рейсы в Москву. По данным авиакомпании, отменено 6 сегодняшних полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково. Пассажиры могут обменять билеты на ближайшие даты, либо получить полный возврат денег. С актуальным расписанием авиарейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается с 17 мая, сообщили Белта в Республиканском союзе туристических организаций. Ранее была приостановлена программа в Паттайю. Последний в этом сезоне рейс состоялся 3 мая, 14 мая вывозной. Как отмечают туроператоры, в качестве альтернативы туристам могут быть предложены туры в направлении с прямым перелетом из Минска в Китай, Вьетнам, Тунис, Египет, Турцию и другие. Обе программы «Белавия» в Таиланд будут возобновлены осенью. В Минске открылся весенне-летний сезон уличной торговли и общепита. Площадки начали работу, но пока в тестовом режиме. Активно развивается инфраструктура в парках и скверах столицы. Всего начнут работать более 750 объектов. От уютных летних кафе до киосков с мороженым и стильных фудкортов. Традиционно столица к летнему сезону открывает и молодежные стрит-фуд-локации. Лучшая улица в этом году изменила формат арт-проекта. В конце мая откроется большой фудкорт у Дворца спорта. В афише киновечера, интерактивы и мастер-классы. Сегодня в Беларуси стартует традиционный ежегодный месячник Красного Креста. Столица подключится к акции 11 мая. На базе Академии управления покажут тематическую выставку детских рисунков, сделают локации по донорству и первой помощи. С точным временем и деталями проведения акции можно ознакомиться в социальных сетях Белорусского Красного Креста.
1: Погода.
0: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Прямо для ваших праздников
1: был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Вот тут все верно, так оно и есть. Всем здравствуйте, друзья мои. О погоде сегодня, ну вот у меня не поворачивается язык сказать что-нибудь хорошее, кроме как она дождливая. Это так. Но я надеюсь, что вы себя вели хорошо в течение этой победной недели, и поэтому можете смело рассчитывать, ну, кто на сладкое, кто на полусладкое, кто на сухое или полусухое, ну, каждому свое. И все же сегодня предпраздничная пятница, и даже в такую погоду этот вечер хорош тем, что вот пятница и остается. Это подходящее время для того, чтобы настроиться, давайте, на победный марш. Собраться с близкими людьми в уютном месте и приятно провести время. Отметить личные жизненные праздники. Все это в компании «Радио Рокс». У микрофона Александр Барский. Приветствую всех. Ну а вот если вдруг сегодня, вот сейчас, в 19:08 на часах накатило желание поделиться со всей страной своей радостью, но тут уже не надо себя сдерживать. В ближайший час в нашем эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод», в рамках которой мы с вами и будем поздравлять ваших близких людей, передавать музыкальные приветствия друзьям и подругам и всем достойным людям нашей страны. Поэтому отправляйте уже сейчас свои прекрасные сообщения к нам в эфирный Вайбер Рокса. Номер тот же, но я напомню. 8033-699-1021. Собирайте сейчас с мыслями, пишите. Ну а через несколько мгновений к вам вернусь, и мы начнем что-то отмечать. Всем доброго пятничного вечера.

0: Састаны. Друг для друга. Радио Рокс.
1: Надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, сухо, тепло, приятно, рядом близкие люди. Тогда давайте начнем программу «Был бы повод». Вот в числе первых к нам Viber 8033699121 написала Светлана Бабицкая, потому что у Светочки есть повод. Правда, говорю, Свет? Здравствуйте. Сегодня мы собрались, чтобы в тесном семейном кругу душевно, красиво, хорошо отметить золотую свадьбу наших обожаемых родителей. Анатолия и Анны, заметь, все на «А». Не стерение. Они 50 лет идут уже рука об руку, плечом к плечу вместе.
2: Горько! Горько!
3: Совет да любовь.
1: Да, 50 лет вместе, практически вся жизнь. Но вот этот юбилей, можно сказать, годовщина, символ настоящей любви, мы так считаем. Настоящей преданности и уважения друг к другу. Золотая свадьба — это большая редкость и, да, большой почет. Вы прошли долгий путь вместе, дорогие наши, преодолевая, ну, все, что было в пути. И радости были, и трудности были, это же жизнь. Но сохранили свою любовь и уважение друг к другу. А вот это и главное. Поэтому желаем вам сейчас самого важного — это крепкого здоровья. Добра вам и счастья еще на долгие-долгие десятилетия. Очень любим вас и уважаем, дорогие наши. Вы – пример для подражания. Анатолий, Анна Нестерения. С годовщиной. И вот эта замечательная песня, я думаю, станет украшением этого вечера, вашего стола, если вы вот в данный момент вместе со своими близкими. Потому что у каждого из вас есть уже лет 50 как. Два крыла. Летите вперед. Ничего не бойтесь. Эта песня для вас.
4: Ты меня...

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Повод есть и у Людмилы, да не только у Людмилы. У Дмитрия, Лены, Даши, Юли, всех-всех-всех, кто знает, кто такой Юрий Викторович Суровец. Но для кого-то это сын, для кого-то брат, для кого-то дядя, просто хороший человек. И сегодня Юрий Викторович отмечает свой юбилейный день рождения. Рядом наверняка близкие, проверенные временем люди, с которыми приятно общаться. И вот, Юрий Викторович, они вас поздравляют.
2: Поздравляем!
1: Да, вот так дружно, с юбилеем. Юрий Викторович, дядя Юра, Юрик, ты искренний, умный, сильный, добрый, надежный, преданный и очень светлый человек. Желаем тебе крепкого здоровья. Это важно. Пусть тебя всегда везде встречает удача, везение, счастье, успех пусть тебя ждет. Пусть исполняются все твои желания, ну а мечты станут реальностью. Пусть тебя окружают люди, которые тебя знают и любят таким, какой ты есть. Настоящий. И мы тебя любим. И поддержим тебя всегда и во всем. Даже в этом не сомневайся. Ну а сейчас вот на всю страну поздравляем тебя, дорогой наш. Это мама, сестра Люда, брат Дима, Лена, племянница Даша, Юля. Вот все решили вот таким образом, Юрий Викторович, вам высказать свое почтение. Ну и намекнули, что вы очень любите творчество Сергея Куренкова. Ха! Я бы удивился, если бы вы были один такой. Многие любят творчество Сергея Куренкова, но... Юрий Викторович, сегодня и сейчас он споет только для вас. Готовьте кармашки, там будут очень скоро купюры.

0: Реклама.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Сделано в Беларуси.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Продолжаю программу «Был бы повод» 8033-699-1021. Это нехитрый номер нашего вайбера для желающих с нами связаться. Пишите, если хорошо на душе, если ли есть возможность, желание, это главное, кого-то поздравить или поприветствовать. Вот Константин пишет. Константин, добрый вечер. Сегодня я в отличном расположении духа. Да вообще, сегодня хороший день, несмотря на погоду, потому что несколько лет назад в этот день родилась моя обожаемая, дорогая Катенька. Моя жена Екатерина Ленинец. Я хочу поздравить Катюшу на всю страну с днем рождения.
3: С днем рождения!
2: Сколько лет не имеет значения. Ты для меня будешь самой лучшей всегда. Так оставайся бодрой, как всегда, и сердце пусть никогда не стареет. Желаю бодрости душевной. Успеха в жизни повседневных, здоровья крепкого всегда, ну и не падать духом. Любимая моя, дорогая, оставайся такой же восхитительной и прекрасной женой еще много-много-много лет. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя самой счастливой, самой желанной женщиной на свете. Здоровья тебе еще раз. Исполнение всех твоих самых заветных желаний. Любящий муж Константин этого пожелал, но Константин намекнул, что и от вас зависит, когда и сколько желаний вашей Екатерине исполнится. Ну, согласитесь со мной. Пусть этот день, этот вечер будет волшебным и замечательным. Любите друг друга. А вот эта песня для вас. Хотя, к черту слова.
4: К черту слова, они словно пули. Рваное небо

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Тамара Брониславовна решила также написать Viber 8033-699-1021, чтобы прорваться в программу «Был бы повод». А повод-то есть для того, чтобы на всю страну поздравить дорогого, любимого, очень хорошего, поверьте мне, сына, моего любимого Димочку, Дмитрия Владимировича Гармаза. Сегодня отмечает день рождения. Димка, дорогой, я очень люблю тебя и хочу пожелать тебе в этот праздничный для меня, для всех, кто тебя знает, день обязательно крепкого здоровья, счастья, обязательно огромного и любви в придачу. Пусть всегда и во всем тебе сопутствует удача, а в жизни встречаются только добрые, приятные люди. Я очень хочу, чтобы это было так, потому что я люблю тебя. Мама Тамара Брониславовна. А значит, так и будет. Потому что мама просит, мама так хочет. Дарья пишет. Сегодня любимый, дорогой, обожаемый муж и папа Сергей Адамович Хамец также отмечает свой очередной день рождения. 56 лет стукнуло уже Сергею Адамовичу. Взрослый мальчик, можно сказать.
2: Поздравляем!
1: Да, может ходить без шапки. Может просто поздно приходить домой. Хотя я надеюсь, что он образцовый семьянин. Давайте пожелаем Сергею Адамовичу, чтобы сердце всегда оставалось молодым, а душа спокойной. Сергей Адамович, пусть жизнь подарит только приятные сюрпризы. Здоровье пусть никогда не подводит, и каждый день вам будет тепло, приятно и радостно жить. Оставайся таким же добрым, дорогой, мудрым, надежным и самым-самым лучшим для нас. С любовью и уважением, твоя семья. Ну и для Сергея Адамовича споют Валерий Курас и Михаил Шуфутинский. Узнаем, о чем поют мужчины за столом. Подпевайте, Сергей.
3: Никто твою дорогу не пройдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
4: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: мужчины за столом поют.
1: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
2: А вот наш постоянный слушатель Дмитрий решил, ну, с такой согревающей кого-то фамилией Холод, решил сегодня поделиться радостью. Добрый вечер, Дима. Сегодня, вот 8 мая, 30 лет и 3 года, как мы вместе, поскольку в этот день однажды моя обожаемая, любимая Светочка сказала мне «да» и взяла мою фамилию. Вот так.
1: Горько!
3: Горько! Горько! Горько!
2: Ну, чем не повод высказать и выразить свое восхищение? Светочка, спасибо, что ты есть в моей жизни. С тех пор мы вместе. Вот наши дети, Павел, Илья, Анна, вот как, невестка Ольга, внуки Миша, Александр, поздравляют всех нас сегодня со Светочкой с годовщиной. Солнышко мое, Свет, я очень-очень люблю тебя. Вот сказать, что просто люблю, наверное, ничего не сказать. Я уже столько лет доказываю это и поступками, и своими чувствами. Я благодарю судьбу за то, что однажды мне встретилась именно ты, за то, что вот по жизни мы идем с тобой вместе. И пусть так будет всегда. Я очень счастлив. Света, Дима, Холод, которая, пусть вас всегда изнутри согревает вот это искреннее чувство, чувство любви. Будьте счастливы. Ну и Дмитрий, не хуже меня, видимо, знает репертуар «Радио Рокс» и попросил для себя, для своей семьи, для Свет, конечно же, песню Екатерины Голицыной «У меня теперь» или «У тебя теперь моя фамилия». Давайте послушаем. Свет и Дима, с праздником.
4: У

0: лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Продолжаю программу «Был бы повод». Вот пишет Наталья. И большая семья из Жлобина помогает ей. Сегодня у нашей мамочки, любимой, заботливой, ласковой бабушки и прабабушки даже для кого-то, Валентины Ивановны Родионовой, случился не простой день рождения, а юбилейный. И мы хотим ее на всю страну поздравить. Но мы, вы знаете, находимся на приличном расстоянии, не имеем возможности лично поприсутствовать на торжестве, обнять нашу дорогую Валентину Ивановну. Но Радио Рокс помогает сократить расстояние, которое нас разделяет, и не мешает вот чувствовать твою заботу и любовь, дорогая мамочка. Мы сегодня хотим пожелать тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости. Береги себя, не обращай внимания на какие-то мелочи, на какие-то неприятности, которые, ну, иногда случаются, да, такая жизнь бывает все-таки. Пусть хорошая песня на Радио Рокс станет тебе добрым приветом, маленьким таким подарочком от нас. Ну и знай, что мы всегда думаем о тебе и мысленно сейчас с тобой обнимаем крепко-крепко дочь Наташи, большая семья из Жлобина, Валентина Ивановна Родионова. Я присоединяюсь, но не один, а вместе с группой «Веросы». Давайте так согреем вас хорошей песней, которая называется «Малиновка».

0: Светлана Макаревич решила тоже поделиться радостью со всей страной. Сегодня наш любимый сын Егор Макаревич сдал на права, получил водительское удостоверение долгожданное. Мы, мама Света, папа Геннадий Макаревич, рады, очень рады. Теперь будем более мобильны благодаря нашему сыну. Желаем ему ни гвоздя, ни жезла, удачи на дорогах, ну и вообще по жизни. Любим тебя, сыночки, гордимся. Ты у нас самый лучший. А сколько еще успехов впереди? Очень и очень много. Владимир пишет. Радио Рокс, добрый вечер. Володя, приветствую вас. Хотим поздравить на всю страну нашего сына, Никиту Воробьева, с 18-летием. Прекрасный возраст. Да, у нас есть и юные слушатели. Ах, Никита, как песня? А где ж мои 18 лет? Ну да, вот, вернуться бы туда, в то время. Но наслаждайтесь вот этим периодом, когда кажется все возможно, а вам самые близкие люди желают здоровья крепкого. Не унывать по жизни, достигать больших успехов. Пусть рядом будут приятные люди, надежные друзья. Уважай, люби своих родителей, которые тебя воспитали. Это вот поздравление от семьи Воробьевых и Курбаковых. Вот такое напутствие. А чтобы все это как-то внятно звучало и успешно вторгалось в твою жизнь, Никита, по случаю дня рождения, подкрепим все это песней хорошей, убедительной и приятной мелодичной. От Александра Розенбаума.
1: К любому из нас приходит тот час,

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Павел решил написать: есть повод. Сегодня и моя обожаемая жена Наталья Викторовна Сущеня отмечает свой очередной день рождения. Наташенька, любимая, нежная, заботливая, внимательная, чуткая моя жена. Я поздравляю тебя с днем рождения. Хочу тебе пожелать, родная, крепкого здоровья, душевного равновесия, приятных дней и всегда хорошего настроения. Да, я буду стараться, чтобы это настроение было хорошим у тебя всегда. Ну, а все остальное будет у нас. Я тебе обещаю. Ты мой лучик солнца, моя радость и моя любовь. И я восхищаюсь твоим умением создавать вокруг себя, в нашей семье, особую атмосферу понимания и благодати. Ты яркая, душевная, веселая и притягательная. Женщина – мечта для кого-то. Но я обладаю этим счастьем уже несколько лет. Как я счастлив, как я рад. Спасибо, что ты у меня есть, такая замечательная. С днем рождения! Я поздравляю тебя, Наташенька. Ну и для нас песню, пожалуйста, что-нибудь про любовь, про судьбу, чтобы мы и наши гости смогли порадоваться. А может, даже потанцевать? Наташ, сможете? Ну, конечно, сможете. «Ты моя судьба», так называется песня про любовь, конечно же, от Зары.

0: душа компании.
1: Так, ну и давайте еще несколько сообщений перед тем, как завершить программу «Был бы повод». Вот Александр пишет. Саша, здравствуйте. Хочу поздравить брата Вячеслава Петровича Вдовиченко с юбилеем. Ему сегодня исполняется 45 лет. О, Саша, как мы рады этому обстоятельству. А его поздравляют абсолютно все. Все присоединяются, кто знает нашего Вячеслава Петровича. Это брат Александр, невестка Елена, отец Петр. Крепкого здоровья, больших жизненных удовольствий и головокружительных успехов. Вячеслав Петрович, желаем вам. Пусть сбудутся все самые заветные желания. Наталья пишет. У нас очень необычный повод. Вот сейчас мы сидим, значит, едем, пряники жуем на рейсовом автобусе Минск. А, нет, Витебск-Сенна. Чуть не туда вас отправил, Наташа. Витебск-Сенна. Автобус полнёхонький. За окном дождь, холодно, а в салоне... А в салоне вроде как приятно. Да, удобно. Да, все едем, все замечательно. Звучит радио «Рокс». И вот хочется поднять водителю, не знаю даже, как зовут, хороший дядька, и всем пассажирам настроение после рабочей недели. Победного настроения вам, ребята. Завтра большой священный праздник, День Победы. С наступающим. Ну и для нас какую-нибудь хорошую песню в дорогу, чтобы ехалось хорошо, а потом было на душе приятно. Наташ, мы сейчас это все сообразим. Песня «Пусть» сойдет? Сойдет. Ну так аккуратненько двигайтесь в автобусах. Все-таки... Средство передвижения. Стараться для вас будет Саша Буйнов. А другой Саша я покидаю вас. Пока.

0: В Беларуси 8 вечера. Погода.
1: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер,

0: Радио Рокс.
1: Сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была. Лодка причалила раннюю осенью,

Кто сказал, время лечит, тот вряд ли когда-то болел. Я как дерево срубленный, я разучился дышать. И я знаю, что там пустота, где должна быть душа. Я пытался твой номер набрать, но срывалась рука. Я хотел вновь

сапотом в свой потерянный дом. Как нелепо, бессмысленно, как нелепо.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 9 вечера.
0: Погода.
4: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
3: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 10 вечера. Погода.
4: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
3: Добрый вечер. Радио Рокс.

закончены дела. Вечер будний, чашка кофе, рюмка коньяку. Где же ты, любовь, ответь, мне очень трудно. Без тебя я больше не могу.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 11 вечера. Погода.
4: В страну продолжает пробиваться серия контрастных активных атмосферных фронтов. Они несут грозы, ливни, шквалы и похолодания. Так, в ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем от 8 до 10 тепла. В Гродно и Витебске ночью от 3 до 5 с плюсом, в Бресте 6-8, в Могилеве 7-9, в Гомеле 11-13 с плюсом. Дневные максимумы составят в Витебске и Гродно от 6 до 8 с плюсом, в Бресте и Могилеве 11-13, в Гомеле от 16 до 18 тепла, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: Заветную бутылочку достал из гардероба я, но как не выпить стопочку в такой чудесный день? Мы чокнемся за родину, за красную смородину, за тину да болотину окрестных деревень. Отправлю в небо пробочку, налью втор...

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Доброй ночи! Радио «Рокс».

Смотрю я на тебя, но нечего сказать. Прости. Сдавило что-то грудь, но не могу сейчас уйти. Сказать бы мне, но все равно решишь все ты. Кромсать нам дальше жизнь или вычеркнуть меня, увы. Любовь моя, давай быстрей, пора.

пальто, закрыв шикарное авто. В цветочный ряд вошел еще совсем не дед. Приятным запахом духов все от ботинок до часов на нем дышало сладким воздухом побед. Ему цветочницы во след, закончив пирожком обед, кидали восхищение полные глаза.

давно простил своих врагов. Людей он видит табаков. Он знает, как довольно быстро осадить. И хоть так планка высока, что не дотянется рука, но может он, как говорится,

когда поймет на том конце, кто-то из близких перебрал стакан другой. А кто бы знал, а кто бы знал, что еще 20 лет назад кто-то его никчем.

0: Радио Рокс.
1: Знаешь, я тобой переболел.

пока любовь жива, жива и не угасла. Как хочется любить, любить и быть любимым, звезду свою открыть, но звезды летят мимо. Я провожаю их своим печальным взглядом.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: понимают.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
0: и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
0: Отчего так печальные листья летят
1: под рубахою

0: прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: О чем мечтают в одну и ту же секунду 7 миллиардов людей, что первым

Солнце, море, небо, облака, серебро на крыльях. Это будет завтра, а пока дышит город пылью. Сторожит с утра облезлый кот мусорные баки. У метро толкается народ, лаются собаки. А любовь, любовь и больше ничего в голове.

Когда-нибудь я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть твоей.

0: просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет «пора» и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим, мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим.
1: Радио Рокс.
2: Встречались, расставались.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Я когда-то вернусь на коне или пешим, и как в юности пусть

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Наши песни о главном. Радио Рокс.
1: Дальний свет ударил в стекла, оторвав от мыслей злых.

0: идет от сердца, до сердца и доходит. Радио «Рос».
1: За счастье.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.